0: 릴릴 람뚱 샤무 람니 켈라 카프슈고 돈칸
1: 릴릴 람뚱 조무 쳔니 켈라 산더브 쉼칸
0: 릴릴 람뚱 냔무 녀기 켈라 샘큼 쩔리칸

0: tan tsorn dem gyo jung tar nu ka zong tu ka gyo jung tan da zer jig de le chei da ti la ka ba pai ku ni to mo zri
1: ar jung ma nga sha kur ta so ta ar jung ta ga la ka ni chor ng ge chi mo sil ka ga sa ra chi lo shi to mo mo sil wa yo ka
0: di chang jo ji na jung ta ta da na dong chin ma nga zik jung ta yo ka mo
1: je
0: ar ng gi chi ga ko mi da nu tan dong ka zong tu ka ra ka ng sik che ng ge nyo che ra tarti jin tan da ni na nang zin wa ra rung ma ja la mo ma nyo che ng ge ta chi
1: je chi
0: ती जोंस्तारा तं दरका ग छुइन जी नरा चाथुं करकानी वक ता जिरजिग ता जाहु जोंस्ता तरका सी ग यगनी यम काज गरा थननी चसे गुजरा ती जोंस्ता तरका ची कोर अब देनी ता तम तमनी तरवल न्यांग तों सुर कें ग जोंस्ता सी ग हाली पा मंग ता
1: जे
0: जोंस्ता सी ग रंगाप छि टिक छि वत मुसे कुक
1: जे
0: ओ करा ये नरा ता रंगी ते छि जिस्तो त छि मखिनी सी जरा
1: जे
0: क लेन शुकरा सम जुक्तन गलाका ᱛᱟᱛᱢᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱢᱚᱭᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱥᱤᱜᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱤᱭᱟᱢᱥᱱᱤ ᱭᱚᱠᱟᱭᱚᱠ ᱮᱡᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝᱜᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱛ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱨᱤ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱩ ᱯᱟᱪ ᱪᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱣᱮᱱᱟᱨ ᱪᱚᱠ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱥᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱨ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱪᱤᱱᱟᱨ ᱟᱢᱟᱝᱡ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱜᱟᱪᱷᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱠ ᱡᱤᱱᱤᱱᱟ ᱟᱛᱠᱞᱟ ᱢᱩᱥᱮᱱᱚ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱠᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱩᱥᱤ ᱢᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱜ ᱢᱩᱥᱤᱠ ᱟᱭ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱭ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱭᱟᱱ ᱛᱤᱥᱚ ᱵᱟ ᱜᱟᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱢᱩᱥᱤᱠ ᱛᱟᱭ ᱥᱮᱞᱚ ᱥᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱝ ᱟᱠᱟ ᱫᱚᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱩᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱥᱤᱠ ᱪᱟᱦᱩ
1: ᱟᱡᱮ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱥᱩᱢᱩᱡ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ
0: ᱛᱟᱝᱤ ᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱧᱮᱠ ᱪᱟᱪᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱝ ᱟᱠᱟ ᱫᱚᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱩ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱟᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤᱠ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱛᱤᱦᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱤᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱧᱮᱠ ᱥᱩᱢ ᱪᱤᱢ ᱵᱟᱞᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱱᱤ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱨᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱤᱠ ᱢᱤ ᱥᱚᱞᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱨᱤ ᱤᱠ ᱢᱤ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦ ᱥᱚ ᱠᱟᱞᱮᱱ ᱥᱚᱵᱨᱟ ᱫᱤᱜ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱟ ᱪᱤ ᱫᱤᱱᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱ
1: ᱞᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟᱞᱩᱵ ᱠᱟ
0: ᱚᱞ ᱢᱟᱞᱩᱵ ᱠᱟ ᱛᱚ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱪ ᱤᱜ ᱡᱩᱭᱤᱠ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱫᱤᱠᱩᱱᱟᱨ ᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱚᱠ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱮᱢ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱜᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱜ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱥᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱮᱢᱩᱡ ᱜᱤᱧ ᱡᱟᱨᱛᱟ
0: ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱚᱪᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱤᱛᱟ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱟᱜᱟᱡᱩ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱝ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱜᱩᱱ ᱞᱚᱱᱴᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱟᱡ ᱠᱤᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱚᱠ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱱᱴᱚᱝ ᱡᱟᱢᱞᱚ ᱡᱟ ᱪᱤᱠᱱᱟᱝ ᱱᱤᱭᱚ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱩᱡᱮ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱟᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱥᱩ ᱛᱟᱢᱤ ᱭᱚ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱣᱟᱠ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱢᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱰᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱧᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱴᱤᱝ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤ ᱡᱮᱞ ᱠᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱟᱠᱮ ᱭᱚᱠ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱝ ᱞᱚ ᱚᱱᱫᱚ ᱢᱚᱥ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱪ ᱞᱚ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱤᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱨᱟᱞᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱜᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱟ ᱱᱤ ᱚᱝᱜᱚᱱ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱮᱥ ᱠᱤᱯ ᱠᱟ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱫ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱫᱟᱡ ᱜᱞᱟ ᱠᱤᱥᱨ ᱱᱩᱨ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱩᱠᱟᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱪᱤᱛᱤ ᱜᱟᱫᱟᱞᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱞ ᱦᱚᱞᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱤᱥᱟ ᱛᱚ ᱨᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱢᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱝ ᱱᱤᱥ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱤᱞᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱢᱩ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱞᱤᱞᱟᱝ ᱛᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱤᱜᱞᱟ ᱥᱤᱨ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚᱨᱢ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱜᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱨᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱤᱨ ᱜᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱣ ᱱᱤᱥ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱛᱟ ᱫᱟᱯᱞᱟ ᱥᱮᱵ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱩᱠᱷᱩᱱᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱢᱩ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱨᱚᱫᱚ ᱛᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱠᱣᱟ ᱠᱩᱝᱜᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱤᱧᱤᱜ ᱠᱟᱪᱟ ᱪᱮᱥᱮ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱥᱤᱨ ᱫᱟᱯᱞᱟ ᱥᱮᱵ ᱡᱤᱥᱤ ᱪᱮᱨᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱥ ᱢᱩᱨ ᱪᱟᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱪᱩ ᱟᱨᱡᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱪᱟᱭᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱚᱣᱟᱠ ᱥᱮᱢᱫᱤᱜ ᱢᱟᱜᱩᱨᱤ ᱯᱟᱱᱥᱢᱟ ᱦᱟᱨᱥᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱞᱟᱝ ᱢᱩᱥᱤ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱤᱱ ᱜᱩᱴᱷᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱠ ᱪᱤᱞᱟᱝ ᱟᱭᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱫᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟ ᱠᱟᱯᱥ ᱜᱟᱫᱟᱛ ᱢᱩᱞᱤᱝ ᱠᱚᱠ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱨᱟ ᱵᱟᱠ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱛᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱨᱟ ᱦᱟᱨᱥᱨ ᱠᱟ ᱯᱟᱱᱥᱢᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱤᱱ ᱜᱩ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱤᱝ ᱜᱩᱴᱮ ᱨᱚᱝ ᱜᱤᱥ ᱠᱮᱠ ᱠᱷᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱤᱡᱮᱨᱟ ᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱝᱫᱤᱱ ᱟᱨᱥᱨᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱦᱟᱣ ᱱᱤᱜᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱤᱱ ᱢᱩᱱᱪᱤᱞ ᱠᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱪᱷᱟᱛᱚ kicho wakata, unga langmo. Atikidala kicho kaabda lopso inu. Abjibshukinjinara ta, ta aku sanchirambuchi ka kalingu nu. Ritikidala ta harsara alaganani kaabda yukumu. Ta tis kaabsata injina rangi chi raganga tachadukun chi ragamini. Ta wakati kaadang tira mayona zikna da zika, chongsta tira chi makhina da da, ta tamu zika chorna shinta. Ta tazina mahtuk ta jung siyade dali yung. Chiga sikh dungtang sa, da si mozo injina chi dungtang sa, da hao gwaani kaabda manga iku sa tatamu yo kara, da ti nanga nangtun tata chi rangi yamsang shiga, arje chime ngog chik tsik jaga taya. Chiga kuna, chik toni hara soni sala tawa ka, arangang me la ngik chik khun jo ganda ka, nonsu tamu zaya taya.
1: Zay, zay, zay.
0: Da tata ngi chi arjiong shalik shiga chi gyan kaka tkino ka, zay jira, tatamu zari.
1: Ti arjinta ranga tsuwa ka choni ra, Rayu ghanyagani harjongdang ka matala tsuwa tigiru ko uchir.
0: Chivak, ta ngi jonghizga shonga kanda na marta. Nyansika harjonghizga marti igi nimaazig pachdi yochima. Chiganjibujina ta zong rang tongzga njo nara ta jonghizga longko nga yomir. Kargi yoke, ta ngi gapshuk waka shonga dronga ngo zong izga ta tamusar. Ta chungti zo jonghizga ki njanga zo ti yon margo. Ta mangla razaji rgla saji ta muta chikiranga chi toko chi yara chechachi wakani gala chil ala khagchil. Та мангла чатамута маа и тэгээ босхуна жара. Та жунг ламхан дэйши гэта жунг хэдгэн ямаа чика пажир лага маатан зэна чо.
2: Хтам тан хтам зэни, сэм тан сэма бэч. Тун тан тун галанги, ли тан лиг жаб чо.
3: Цонган ошгала нунчин че ганжун шэлэн лэнцэн на нямбар гасыши.
1: Nyama re rangi chamsanga tsuwaga choni arjongsha li. Kesar jongda tsuwaga na atam. Kesar jongda chamsanga na atam. Ligin jogo na kaptun de ta chamsanga re riga lanturga namshigzina chukka. Ta chi kamga yashtaya kyu. Domonga shukna chigi angi tanga yana arjipi goni paniri tonga wakki arindu.
0: Re re ta tazi tanangi chan kere saozga chastangi chan shiama shigara. Ta jongga shukna shari sonjina ta nyanak soma arjonga sanzi. Ta chapartanga chudi anda atrikar jonga gani. Adi ato muzin kuk.
1: Re re.
0: Ta ngunchi chua ka lolim chura gara ta arjongkhi shari. Chimtsang chiga song da de jongse de gung ka wa ni jongse ikin so ge tihi jong anya ni jimtsan to mozin ko ta to moz ke na gung ge ni na gung star chang wa ke xi ge che ti gunar tar ke gung ni de ra ji sai na ji rum boz gi na chok yang na ji gung ge shu ni ji ne lu ni ko yi ni de ya yar ka mar ka ge ji ka mu yar ta ge de wa nyang so ma sang de gung ti yo sa ge de wa yin xi ge wa ke ji de nyang so ma ge ta ki ra ta xi ge sa ji ярка марканыра рангира кадатум таркминги нарнала аймуни эдемсэн томши
1: же же же
0: оле тат музыка рангингина та жонг нони инжина кизучи карны кайватык сига де жимдира да сапсонега та жонг манжина ду томозыр мо
1: же же карны кайвасан де жимдига намжык сан
0: оле та замбуг няни нони сини чи ням чон тани чони сини манжыга жонг гонрар томор мо тигина нарангы чимцан та чимкачи орал гичи озун сунжи динара Уэнчилава кэта, ржунгаарстэй дэгэдали юнцэг тачир тангэн инжина ржунгхэй зуэсэн инжинар пачил аргэм кэнгда музуэхк. Эчара та вак ржунг тэхтэй над гуэнэнэ та тэхэ дэн яасан даны ажим цэндан ру тамур. Та кэнгтар чэн тамузэг чинэнэ наш айчуон цун жу жинара янчэг вак сэмкэх чэгэна тандаму чэн мэк. Танда ржунгэ чэг шэнлэб зэна чэгэ чачэ зэна драг тадаму пачир инжин самк.
1: Рангэ ржунгаазэг нунгэ тандани нисэнда ржунгаахтамэ дэгэнзэгэ. Тэгэна маун па ингэна ян ржунгаазэг нэ тэгэн ганкэрз ржунгаазэг нэ тэгэ пхэсэмзэг дэрэ ёгэр ему. Тэгэна читэнгэ тэнэ каптазэгэна.
0: Рэ рэ рэ тэнэ гуатэн чэ тэгэ та пачир нис тунэх тамбаны вэлэн и ржунгхэ пачир чэгсэм чэгэжэ тады музэг жалангтэгэсэг. Та ти нааны инжинара та тааланг айжи тэнэ чэгэ корзэг мекарас гэж. Тэгээд тантаар ангын маунгийн пэсэм чадгийн зэтгэнэ. Тар дунчин чөвжиг гүндэ ганчин инженер даалан юучэри. Энэ аян тажин чаацхангыг пажир нян дуунара тар кивч нян жин менэ данда нэскэв томос гэж. Тар ангын инженер буну чадгыр гэдэнэ та дунчин чөвжиг гүндэ та хацхангыз жигдаалын атаажин. Тар ангын нян тухны чи дунгаз гэнэ зэг нян зам ёо баг тухны сэжирэ. Маун бана та дунхын дэрг хасна 다 뜻하는 게 이제 마음 그리워 때 딱히 쓰지 못

0: 야 냥이비 조금 총총소 공닌지나 치 아치 담든 소그 잡실이 누가나 담 사원 어두치기 세고는데 년당날 쉬니치 디츠 담진이라 조금 총총 소실로 조미시 누가 시중 과 준비 머시고는데 년나 땅아 나총 시비가 찍은 지티 참바 리비 가르콩가 나오시 주엘
1: 叫什么叫得了那么你的爱上什么的共产党爱人就说你们吃什么的你人你共产党是什么的叫大公就留着叫我们快乐公就是这是啥个事的我要吃的什么的那样爱人就说你们吃什么的你上班你做共产党的叫大三就留着叫我们快乐三就是这是啥个事的
2: 我的天,这啥个是什么?你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,你,
1: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི ndin zo mo maran ti ta wala za gamen shi don den dira ta ta ran tuk mo tin na zin ti ja os ga ra ga na zin dir ta su yin gun den de monika yang ma sha gu ja os wala ga go yi sta sta ta zin ti ja ti holing sin na ga so la ton zin ti nyen ga lo ti da na ra wala ma zin den de wala ti do mi so no ti ja os za ton na ja ta san ga shi mo ti ga pon jo ji se kon ta chung zin chung ta si don dran na ta do алга поемс ди карча нинг логч гүнөрэ ма чондон зөөн мат ди шэро сазата а жан шэро сазата ана вазас гэрэн чондон идан димди а жао гэдин дэвсэн а ка вазас нэр та чуга пое гүнэн зидан ронди та ньорк чилс нэр валэр ти дэртэн димди вообще нэнди шимог ди Они летите, сука, не гапосвала сой на взн. Ты не мергиальный, что сунете в тино тира. А шел за юки юказ, кто нас ваш пакс в жердин. Ты не айдан, ты шимо, ты шел, ты шимо юнгон сидин. Я же мэн кори ваш пакс. Ты шимо кухзан, не ваш пакс, а лишь так в угол взн. Ты вообще не мерги на дыр, не аскиярлин. Сунда ваш пакс, что сико, ты крыш на ваш пакс, таптер, шел, дозн. Чувак, потом всегда мы не дали такого не сюда, а мы это чисто так говорим. Ты он держал, ты сейчас у него, что мод цайт, ты он не кричал, ты... А что пора, ты он держал, что мод это цайт, ты он не кричал, ты... Ты он держал, а мы это чисто так говорим. Чувак, за а мы все его лазим, ты он кричал, ты он держал, а мы это чисто так говорим. А что мы это мод стандарт, а не держал, ты он держал, ты он держал, ты он Натерна нурча носо чил носорга ханурга тен жогын натерна стыказна та он зомо закамамыз жогын те амаз чигун отерна зомо та гарашян коре чингырдын дивосон деди натан рандыга хангуна амаз утта натера стагын жогов дикня суну дина тена айызгына чөчгүсө четлигас сүкүзүн дина он атвидан ди кырчата сасуну ди жаата сынга дин жомбо чымы цаз хедана Я лунг на зин мат, дин ар джао то чэ мэ тун нэ, дэр джао ди дэ гэн тэн чэ нэ, дэ я лунг дэн. Дэн я лунг нэ, дэн, дэ кэр чэ кап дай ди нэ, дэ шэ лэ гэ дин дэ зэн, ар джао зэн, а чу ма ыши гэ зэн, чу ма ши гэ зэн, дэ. Нга чу вэ ин зэн, нга чу нэ вэ зэ сэ гэн а чэ гэ чу, дэ нга вэ зэ ну шэ лэ гэ нэ рэ зэн, дэ. Дэн дэ джао дэ лунг гэ мэн, дэ шэ лэ гэ дэ дэ ко цэн дэн гэр дунг рэ дэ шэ ти ён, дэ рэ нэ джэ мо ни джэ дэн мэ ко та хэн нэ дэ дэ шэ дэ нэ дэ 对，那对家的出门叫马总，对不对？去弄几只钱，兄弟，俺你弄个可是带来的新人，弄个就是弄的肯定俺那妈那那，对不对？叫我来我弄当，对不对？可是，大哥俺买个那车辆通通买，大哥俺买个起码通通从那出个，对不对？俺买车辆的，俺买个的那个起码俺车子出那怎么咋使用的嘛？俺用那车子跟着，对不对？起码得看嘛，对不对？
2: 哎呀，晓得个点叫啥子呀？去俺妈手机子上面，俺们个，俺们个亲妈的，亲妈通过就给他买了，点手机子的呢，点亲妈通过就给他，人家可是，亲妈通过就给他，俺买了平安可是一挂子个六双的，人家，叫的火人生，这么年了三等，叫的么那些不错，儿子在等。
3: 现在个干出现这位干空，老六老不是个零零一干空。
2: 시립저대모조위가공 러시저저중저위가공 나총 로른단세아르비가공 조보 총총초 다다치초 나총시비에르가 틀렌친저 아르비가공가 참불시당 나치히시 초모르 아로르거 제스진잔

0: 看比西穷连心
1: 擦入一当地了浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑人
0: 那出那穷西比也嘎擦的人

0: Ka kupa me pi ka chan da.
1: Lord Jimmy Markham chila shen.
0: Ngam chen la zo ni siem da.
2: Yazdığın samkhan jinam ba dagang chu thorin jer khali chung ngam chen zo ni siem da ga cham ban dam sonu she jina chu da phansin la ji khab da lab zang yi sa phansin la siem tim nyam nyong she sa tamu ga me sik cham ba zri ti na ngam chen zo ni siem da ga cham ban dinang da nga yan chi da chu ye ti khori kang rang go war ta qab za li ja chi thop tru na ba rang ga zang sa jen sa rang ga chung ri ga khir ga jo yan dig ro zo jin na rim ji ta thom rim ga je rim di chu ni chi chi ga thop ta ma chi ga yang na khir ga sa kha tak shi lim war tak shi da ni sim Kawartsi, the Hiva Tonuga, Gaman Zakayan, Rangaji, Zonsav Jansan, the Zoti, Kango Zakshiva, Kamjitsiki, or the Rangatam Jilton Han Stiva, Lassum Tatoko, Shakioni, Alangayoni, Dirtafer. Young Lalazam Tonu Shetina, Arangan Tuan, Woman, Dichoni, Shunu, Jumnu, Nyanu, Nyamu, Woman, the Nyamchuli Dali, Rangam Tonu Shetina, Tondakakimo, the Tong. Garong sigla chapa jimtsin de sibi yang chena ba gi nyamju dorna ri yongju gi che de si dali yang sa ba yar smi de le chu kap da iko na symptom sai ko na tamu na ni mu gang mang zu yo ta de na de ren gang gam chen zu ni sem ra ga cham ban de na nga da thop chin thoma zu ge shir tu ko chu ge dam jil si ko no chu kap sang tamu zu ko chu ni ta ta ta le chin di kala ma sim khun ji na da tam chorong mer thop ta chi mon da na thop ni ri si mi ji da lo gum tar shin thoma thop chu par wa yin ge gi de ren ge le chin de ji li da li da ta chi ko ni ин самжирживан амзынд ранг тарти варта талхвча чимо азрелатга тарти варка хомдрым гөвжерм рангмун ди чөг ловсух дамжил жергизгэчү нямчлыйчү дайн ятны дартар нис кирги каптай жийл
3: вэй
4: вэй демо дотба
3: о демо провачо
4: демо дотба
3: яңчу торын жеркили цинг кылым дешигну гавсыны ой
4: я
3: Ретани чичүүм таршин дамжав жагтанга.
4: Таршин дамжав жагтанга.
3: Ри чөмөзөр.
4: Дамжиг доо.
3: Ри. Ретчөө темдисин ийн. Яа таны нэг кавдангис гоцум жийл кавдаг насыг жий таны дэрэнгэли цэндэв жили дали та чөм сонв шэжина ловжа чимонд том тэрсин гони таршин томас хэрэгтэг рэнг дарти вар гэ да ловжа чимжан чонсм арим жи ловжэм гэв жэрм аран аз жэтэн нар таны тез өшэрэн курэнд гэв шэртэг гэ цэтэн дангс гэ жав яна та карцэн дэрэн дэрэнги семни чигэр гагони ил цэмни гэ кэнни тэмүг гэ кэргэ лгзун лгэн янарын гэ чигэ гагэ гэ тондэг чизгэюк nga chu nyam chitgi na
4: o ya ta ta na ta jer ta fo tan dum ni jerim ku ta na gar chu chag dum ka tam ti ta mangai lo nu jer jagre re te ta ti ni so chha nga zu tan ta ni shi sian na ta fo ching ge jerim da ni ze gun ra fo ching ge jerim da tu ni ta so chha re nga rang ra sto ni sian na chi ge la khani rang che li dam nu da ta rang gi ye chun nu dim ji re ta jim tin che ga ge ji na Shirna, Chilinda, Uchi, Fortin from Mazagan Sodina, Mansi, the Parachio, Shava, the Discount of the Roundutan, Tartagumiri, and Bajer Retail, Tachuanchin Tomato, Tomitims and Docon Retail, Tachik, the Chili Jambas, the Joy Sondi, Shava, the Discount of the Anini, Niotanig. Timus retained it at all, Tangarangi Tokton, Lutandino, or that's a chelita with cake, chelita damner. Tani young Talurum, those you and Dirakati, that would cake chelin the Tarangatug, Takatari Tanga Bapachon Rinari. Temutiri, Tatimis Guyen of Jenga, Shirnakion get a chupricasonza, Machu, no atom yellow bottom, Jimmy and Aptor in Kiani, Mountain Lampkin do Nijivati, a lansom tani, Sarium Yarrow Chesio no Chivin, Tasota Lofting Gurumzio and the Ronald Sosu Chili Madavani for the city, Tasoching Gurumzio and Tarjan Kuniwakati, young Tamsi the Jimto Chiganti, Savi Diskung, Gijin the Ajiguni, Jerem Timisri. Тэри тацу та рангчели авкег чели мба ямбаз дамтэ яна ти варкптина шевитона мазна рангчели тила жоан тичин баз зун тми тни шева ён лискан дага мауна ранг ранг хэр дум ба хэр кям бу тагэ ди сувэн дуни ян нян каче
3: хм нэрэ
4: Tani ta rangi ta wazan china rangi kaitan yikindi rangi dhukhu jiawi. Tani rangi dhishkan zi laga maa wana ra ta rangi dhishogni rangi dhimizu waiwo samchik yit samchit. Ayona yana ngomchuk chik ta samlu dhimizu jianga tanda rangi lukchinga jirimga toni ta chi yit sambazina choka yana rangi gagu nuga. Tsuho chik tayin.
3: Riri.
4: Dhimizu riri. Tani ta niya maa sojina ta lukchinga jirimga toni lukchinga zorim tango tu ta khirna ᱥᱚᱯᱴᱟᱜᱟᱱ ᱠᱩᱨᱤᱠ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱠᱟᱥᱛᱟ ᱥᱚᱵᱠᱟ ᱥᱚᱯᱴᱚᱠ ᱯᱟᱱᱛᱤᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱚᱢᱰᱤᱥᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱢ ᱛᱤᱢᱤᱡᱨᱤ ᱛᱤᱣᱟᱨᱠ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱵᱚᱨᱢ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱷᱚᱰᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱥᱚᱯᱴᱟᱜᱟᱱ ᱠᱩᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱚᱯᱴᱚᱠ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱚᱢᱰᱤ ᱪᱟᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱠᱣᱟ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱟᱥᱤᱨᱟ ᱜᱩᱱ ᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱤᱢᱤᱡᱨᱤ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱵᱚᱨᱢ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱟ
3: ᱡᱤ
4: ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱣᱱ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱜᱚᱨᱢ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱭᱮᱛᱥᱟᱱ ᱵᱟᱡᱤ ᱩᱱᱩ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱵᱚᱨᱢ ᱱᱤᱭᱟ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱩᱨᱩᱜ ᱪᱚᱠᱣᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱚᱠᱛᱚ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱚᱠᱣᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱢᱤᱡ ᱜᱤᱝᱜᱟ ᱱᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱡᱚᱱ ᱱᱮ
3: ᱱᱤᱨᱤᱭᱟ
4: ᱨᱤᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱩᱨᱩᱜ ᱪᱚᱠᱣᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟ ᱵᱤᱡᱮ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱠᱚᱱᱮ ᱛᱤᱢᱤᱡ ᱨᱮ ᱱᱟᱣ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱠᱛ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱛᱥᱢ ᱫᱚ ᱱᱩ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱮᱝ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱫᱚᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱤᱢᱤᱡ ᱪᱚᱠᱣᱟ ᱡᱚᱱ ᱱᱤᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱢᱮᱜ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱤᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱠᱚ ᱵᱨᱮᱨᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱜᱡᱚᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱛᱤᱥᱩᱴ ᱴᱤᱠ ᱫᱟᱠᱟᱨ ᱢᱟᱪᱮᱱᱤ ᱛᱮᱢ ᱡᱩᱨᱛᱚ ᱠᱚᱞᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱫᱟᱱ ᱫᱟᱠᱟᱨ ᱢᱟᱡᱤᱠ ᱪᱤᱣᱟᱨᱛᱤ ᱟᱞᱚ ᱪᱩᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱠᱚ ᱡᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱱᱟ ᱯᱷᱚ ᱪᱷᱮᱱᱡ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱠᱩᱱᱟᱨᱩ ᱛᱤᱢᱤ ᱫᱨᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱯᱷᱚ ᱪᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱫᱚ ᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱭᱮᱱᱤ ᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱤᱢᱵᱤᱠ ᱪᱚᱥᱢ ᱛᱚᱢᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱢᱥᱢ ᱛᱚᱠᱟᱨ ᱪᱤᱵᱚ ᱢᱟᱭ ᱱᱤᱣᱟᱨ ᱠᱟᱯ ᱛᱤᱢᱤ ᱫᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱯᱷᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱚ ᱪᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱟᱭᱟᱝ ᱟ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱟ ᱠᱚᱨᱡᱩᱱᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱤᱢᱤ ᱫᱨᱮ ᱢᱚ
3: ᱡᱮᱡᱮ
4: ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱚᱠᱣᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱝᱠᱷᱢ ᱜᱮ ᱥᱮᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚᱱᱛᱚ ᱵᱚᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱚᱠᱣᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱡᱤᱜᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟᱞᱚ ᱪᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱚᱭ ᱜᱟᱞᱚ ᱱᱡᱚᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱ ᱛᱤᱢᱤᱡ ᱜᱟ ᱱᱤᱥᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱤᱥᱩᱜᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱣᱫᱤᱱ ᱥᱤᱢ ᱠᱟᱱᱟᱡ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱭ ᱜᱟᱞᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨ ᱡᱤ ᱟᱞᱚ ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱮᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨ ᱛᱮᱱ ᱫᱤᱣᱟᱥ ᱠᱟᱯ ᱛᱮᱛᱟ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱯᱟᱨᱪᱤ ᱥᱚᱨᱪ ᱪᱚᱠᱣᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱢᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱟᱞᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱭᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱵᱤᱠᱷᱟᱡᱤᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱥ ᱠᱟᱯ ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱱ ᱛᱟᱠ ᱪᱤ ᱡᱟᱜᱨᱤᱱ ᱜᱚᱯᱟᱡ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚ
3: ᱡᱤᱭᱟ
4: Timi chigre, tani ta ngubjiong garambad, yung chik ngubjiong garambad tari, ta ngubjiong garambad sovchin sommad na, ta ngiyur ta chik jid goni timi ga ta khurgi jirma zari. Tari ta su, ta nga ngubjiong josawo ta sungu nyeri tsakpar ga uke hindyur tani tino ori. Tino ori ta su ra, tini nima zga jibchi jir nga timi zima na ngubjiong ina maari. Tiong ngubjiong ga xawa ta jirma ga tani rangi khwisti ju yung wastong za tiwar kate maa zi xin chakta tani. Tewaar kub teda khushti za maa zi tabu tani di likunga nang ta li tog maa zi ra yang ching genji ra maa tabu di kama hachar tabi kabdaan ra maa ta yi tabu di chi ga ngubjiong garam ba tang chi ga pasam sukwa zi ba tati ta sof ching ga jiram ga toni ta rangi yit sam ba tang gawi toon ta chigri
3: yiri ya
4: chigri teni ta chir simba maa toji na ta tosi lorim simba ni zonti kirna ta sof tog say na tsang maa xewi lishkan tatgi na dia tatgi ni urenba tani yimjiga tatna yimjiga rinba dia tatgi nu warkab ta terzan gungu tsamjang na sochin lorim niwa ingi na si kubka pas soki di tsuta lorim niwa warkab tere mo tani ta jewa tondi urzan gunang gata timi zi tsarjo nir siyatsum tamtia zi jekata timta zi tsarjo ga tani tatu lorim simba ga warkab dani ta jongwa zi taga njiwa ta ngon tsoka wadi ta tabo yung rang yimjiga jing chosu no da yung ta warkab taga Tsumbayi nu ta tontoka mani tarangi yir tsumgo nu ga tshachigri.
3: Riri. Riya.
4: Ta tachaya tongo mo shirtukshin na tarangi gaguwa tong yir tsumbi chate timizu yinba. Ta timizu mangu maachiga me.
3: Riri. Riri. Riri lop tuk prawa ga thomdrum gub jiram di chuni. Amiksil ta thop chinga lungu vzhan da damayi dalini. Lungu vzhe ringa ringa chiga gagiwa yir tsumba ga shawa chirgindar gawa tang yichiga goni. Rangga yil tsumbi siyem tsur tang lagayung jirgin dang atso nyam chudu shi yong na jachi nyankun nambang tsundu shi jinara yang zhang arangab zhinga chu gawa tang ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱫᱟ ᱪᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱫᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱩᱞᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱠᱤᱪᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱡᱩᱨᱤᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱭᱟᱠᱷᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱞᱟᱜᱟᱭᱚᱝ ᱭᱟᱠᱷᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱫᱤ ᱱᱩᱜᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱪᱟᱢ ᱛᱟᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱩᱡᱩ ᱥᱤᱢᱤᱨᱜᱟᱨᱫᱤ ᱜᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱤᱜᱫᱟᱱ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱡᱩᱭᱚᱱ ᱩᱥᱮᱞ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱤᱢᱤᱨᱜᱟᱨᱫᱤ ᱜᱨᱟ ᱞᱤᱨᱜᱤᱨᱫᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱡᱩᱭᱚᱱ ᱩᱥᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱞ ᱦᱚᱯᱪᱤᱱ ᱞᱚᱝ
4: ཁྱི ཕྱད མི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང Markup tenda mati mizu chiron nir tevjinta tarangi jika yigin dayan parchir tarangi chitut tufchi gai yang kati yang ndani gai chogla shi gai chigzu jamdik chiron yi yakchi zi yonat vasam chikin damat chiron nir retyan ta lonji chedizu ga yig chitut

0: chimbo zi yachi yung matip ta tanda tsu jina da fok chimbo rima jiwon di chog rangi tsu jina lunju chimbo zari
1: nri ya
0: temi chik re tani ta yang chik ya jina ki tan tsukwa su su na jik nri yinang nyan nan tsukwa za jik sori uke jang chok kang zi temi zin tsukwa zon nri ta yin jina jik ta rangi tuk tong lorim tong iri ta tsun tsukwa di nang ngur jik lang nri re nang lorim tong war kapi nang zi matip nri tani lorim nyan di rangi matip nri yinang ta tsukwa ti nang chik jik matip nang ta rangi ta fok ching lorim jik utu ni lonju l ちょちょでさんが人身じゃじゃな。次にてランクにはとのスプマーズジョンでしてたくて、たごてらかに。ねじ。あにがかに、あ、それジョンとかんがなんか、あ、たふま、たふとパンスのしが、あんじんじざみ、パンスのしがくれと、たんじまよにてみがつかずり。ねじ。てま、てまとかフォッチング、ラフトマンチワズ、わな、ニスティングワスタズヨに、たまとんとまんとんがフォッチとてね、わわたかさにちんぞにてみ、あんどくにやんつん、あ、チェマてにてみずり。
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ гонохира жиргзг чи зэгэз маша тас их зэрэг гүрди таны гончу гэргэнгэ да чүр зэрэг мхи гэзэг гүн чүр зэрэг мхи гэзэг гүн качат мозгчлар ангара чи хэг менүрэ да чүр зэрэг да гома мхи гэзэн о гэргэнгэ качат нэг тобь яй сонда хичэрнал хавзэ да нга реамик дулини та масов зэгэ гүк тэг да ранг сэран кори лонго маз гүв джини дэ ки чэр тон дангз гэ ямна та каптог тэ гэргэнгэ качав шартын гла канара натны юкара гэргэнгэ качат эко алон норнг сэмгүн чон нугла канира ян ранг мьэцэн дэ зэгэ зэ гра варч маз качатому вчертэн качасын нивли гоцамдынс кшондынс секундтер тэгэчү кантер несмхзуна кача цка камбу несмхзуна цка камбу секундзу гелпуниги варкам рендигер качаш яртын дозура чи фома пансинг вара угчхсам музун жоқ юка тваниран хвезгшэд нута юнгу дотондар таги кантер чонсон шетина ранги тачран данг жавиона нигтланд кавда чу рыцкэнд диона о рынг сема лекур гергэнзг жани дочри гергэн чэдинги варках тамжил маңазгыра алгынын жевжинге нэн ухари юнгу жир самк то музыка да да япчызгина
0: реже такерна пин та гергэн маңа тэнэри ичернэ ки сурдинг гергэн таң томи варгын жерват чи та фомайна

0: чикни кызыны чотмур гергинзазга тхтангабзыны таш кыргыз семкым таңтын бекача мавчыну музыка хаматыга качати качигини тем сунушечина гысым кантыну качаз махуну гыжи тумо таңлен зг матып згра лотмаз кыржини шеран курин таңз жавиона кунгы чимцан лопсоду кура рынга хатыгыл лопсода ондымыз грелаган дорчыз кисема транжи юкысгук хуйтыра чамцурдыгы чун сунушечина жигинде таңда таягымыгсылык берингиле циндип жилидали чи кабдайна нун яланган дону чыскук
1: рег та чимтонг фоксуда игина та чистонг ясанг чимтонг таузагина чистонг дан жохчим хакима котхозри тани та лотамага корни чимтонг дан гамбара та юни тимиг чимтонг жигри тери та сута чимтонг гамба чимтонг нона лозун гамба та юни ди юна та мен ни гварна ти хеогда ямсын чимбозо
0: нежи
1: лозун гамба юна та кани та чи чигмаран чигмаран маз кекедно васка васка те та ранги сынка дэрнэнгэ маңва ранг атан цуи лакани шинта пантугни ранг вахчак хтанг на жагжгуни димта ямсын мангэ
0: нэжия
1: дими чигри тани та дэндэнг фовжэнгэ жирэмгэ тони та ранги фоузонэрэ му
0: жи
1: кэна фоумаазонэрэ нэн фоугоинэ нэвэрэн лоузия чигнэрэ тани кургэ тарта жэмжигэн тайгэнэ тати дэвнэрэ ина ngэнэг та фовжэнгэ жирэмтэ цамчилу та кургэн хана сонга жигни куджи тэрионгэнэ тава тэтава чангдэ гэ
0: нэжи
1: тета озингүндэ тета озинус тенгэта тарынги лайон чиг мхтүзэ тансу кадыта ти ягы гүндэр тарынги тэмди маңа азык таяна а тага качырчок чиктамду чиршок маңа азы ти чиктин маңа ти дөндэр хургана галален генде маяна ада донде тимти ага шокты маңа чигиз тарынги пу гаранги чигну чиктин таң тэмзрин доку
0: реж
1: нито донде ласу пата тама на сута масуга курги фотта сои ата фотин нга чиксява чадына кургын хана хиёнгму кургын гына сиортату шера ияонтын гени нямгы таттама нямгы дэвитири татута арамзи рамзи ранги тишога гашун дамы гакачир чун дамы тишога сон азаден жевда донди яна тоз донди тими ласква яна ата фофтан дони жирим гытуни парчир гени ата фофта тама жирим тигени ата тими зг лама жиктам нутын маншиз пу та курга нала ягну гычкин тини нира анти тантолону гынди та тими зг кенгэ партир фофтинг фофтан жону гырим ди варкг тасява дэ тоочу па маңаз партир рынжа са маңаз
0: жия
1: тиген гэдэн дэ кург партир таңа жыгну мыхту та татимиз рисамк
0: жич
1: инэ мангата ямсын чембу ямсын жигмыстыр ва тимит дарго жа мыхкит
0: жи жи жи жи квартин чи тани дэрэн гэлэ цэндэв жили дали тарынг лумдым гүб жэрэм тинани гамыксыд чу дэрэн лобра чемог варкым даглан юм та дичок гэдэг тамжил мөнөөс нь ямчшивала гэжэн чишний юмтэни тагон чу гонишэ гонорн гэсэмжиг дээр жигмчлээ юу гэсэн гон чур темжсэн энэ таг маңвана чу фомдрым гэлам канд нарли юмаатан тэни хөвжүн гүн дүүрэн гэ ял цамбан гэгэнва дэртэр зломби жахи юмд шинэ гин
1: уя катэн дүзба
0: лонгосм гэ жинийн чу рэн гэргани рэн гэ ял цамны дээр шүрг нямкын тамчлара няни дана чигчэр нь эртөөний нүмгэн дивэз глони ямчра чөркэлэм дэни тэг модэмз на чухгүй яна чу качил дэзмс гэж жуй я
1: катэн
0: я тэг капс дэму
1: я дүзба
0: я
2: Кайчангаши чэдэ мэ ёцэлэп шэчо. Дэ ямала жэхтэмзэр.
3: Кайчангаши мэ кагэмэр шэчо. Дэ ямала шняхтэмзэр.
2: Кайчангаши рэнгэ арэнлэп шэчо. Дэ ямала хсэнтэмзэр.
3: Жоболэх нала чэчо жэхтэммэргэ шняхтэмэргэ.
2: Наи чэла хсэнтэммэнжэ няхтэмжэ.
4: Нэрэнтэммэр жоуни сэмжа.
0: やつてんが三個なんじなんばてんがりつんでちゃんばとんがぷんのじょにせんらがちゃんばんでじりだりちゅうとぷらわかだよんしてがくるげんつのしやちなたとぷらちむぐどんごぜんでしらんこりぷしゅとぐぎょんならんぎでなちぎいるつんばやんならがごぬぐちゃんじずがふじんどむずがいだりかだよんたてなにとんごんじならんがちりだんしぬんだたしぎんじぎどくさんがせこぬんで ата ломнир вазгам сунушечи нарсиги рынгэ рынгэ ячип жангтан мэксэл вазгэри самк чу карцэн тэрэнди та нэв нэртэн тэн хти суна ла ла ла лам сунушечи на одри лобчинг чилин демнүдэн чих сунзу шун маан дэгэз та тэгэ та лам жали жогок хэнгэн хэгэ даок сэкуна маңазг юка тг тухманини билерин гэ чилинд дамси югазг ичу дамси ину жиржиг гытгыни та рынлоча на зүмэтэ ниндо ченнам тэмэли далини тад хри далерин гэ чили дамси ти ламдо го чики цагу гэ тим бапа ичу тэ гачинч тин чони кыргыша кунута Thuvshigand mugu shangil cha thuvshigand mugu tsukwa, thuvjungo wartung zirgizgarangi shigidalini dichoni yangchamji kangla kangtsumri loni yoke rangarangshtang ayang njirwa mangpuri thobu yoke sikonu. Tari, tani tar ngibjongra tamusunga kangshtar, tajachi thuvchugnaanba thuvnirwaazgam tsunivshechina rangil thuvjungdi nang asim sambanda shig tapsungna yinna sa kanga suna tali chizgdibna dinang karga thuvjungi chuta njamichi. Tani ta lalam sunu shechina achur ngibjunga rambanda inara. Ta ngibjunga yekonara yonari, yeka menera yonari. Taga ngibjunga tichul tongtunga da vechchul shetangala kanara. Namba natsukuzga yoka. Taga ta chufchir na tichul vechchul katangani taqzul tamzaga nga uraan tongra lochuk namba sunu shechina rakshikchiga chapir kershzandan chorgona yinsekonu. Tari taga ta kargim sunu shechina lopchin longu vzhiga tichul gobjigra lopjunga charzira tani lopjunga toa nyongaga lakani. Ti yung na chigi yil tsum ganga ganga si kukandam sunu shechina ranga lagzung yakhi tari. Tin choni tar ngoma rangi lopcha chimu nga yungu chi. Nga yin yiginda ta ki gazgib jing doli yotara chig samtukundu tukha chig mayung taa si kunu. Sambi choka tunzgira ziga choka sizga mantrib nu daga njopara. Senjulta yoko ki ti hansini ta lopri yotil jangchukundi nga ngoma rangi chig shikjugu korkum mayudu jigni korkub yotina ti yang ting dambanran ru mafsung kangla kangtsumga goni kangtar kundi nga sikma atumdu ti senjula zgu yoko sir kundu da njina ta lopchuk parwa kargim sunu shechinar ngisim nyangyong nugu nyamnyong ritani ta lopchuk jima jima zu karga tarundi lopchin lorum tungo niyana yon nugu lomar gam sunu shechina da tang dastavi senjula lonju zgu mafsung zhuga shirta tak tamchil ngoman di choni rang rangar ngarag niwili ni ba para suombayi ju da gachinti. Din choni ta gergin choni shechina chi wakchak samnu gar gergin ngahalang ayong ta. Ta gergin lopchung rambandani ka urang zindag gai gergin yinsi. Dari uig zigi zig mahiya ni kangla kangtsum ga yang zig jardung zig nitang asik kuk. Jardung din choni ta kushigi zig jardung nu di zig jigsung ni na ta jardung nu gur jindag. Ta sigi lopchung di titi rirga jibzang jiga wusung nu. Uzu shiatsuk zara wakchi simgakchi na tarchi gar jin maan chi zi dali. Uzu gergin rikam sunu shechi nar humak sigi gergin zambu gergin jarnkin damura. Yonar tarkam sunu shechi na lomandi jarna machu zi jarka menu. Tani hamazgam sunu shechi nar jarna mantan nu. Damu gag nitsil sigi ngonchi tang darna ta ga namsa ga chapri yoni. Damu sikri. Titangda uzu samba yukaz gara ganlong zangmaz ga goni. Tazgi zi cikir zamuri karchang jamchigri. Sintang nara atraga samsam ka ngam sunu shechi na rangi chimdag zi gangi tani shali suna samshuk da muskri. To rangi sunu shechi nara shayi di jig ahi ya da jig asha avzang abjina si kunu gan nansim di choni da ta sima garda ka choni rkacha yakshtu guni gan chor guni. Karchi gan jamchig zu shtir guni. Hamaz ka nangda jig shayi zi lukara matka lagachakab jig jug nara di yudu yosa wakara jig jig shkajiri samga taga rangi ngam sunu shechi nara shu shir dang tabdag matana cigiri gjarjuk khanranda yangna karga simga nansim taga lhata ta lagan jinjuani tamo tondagara yojiri. Tari taga gantar yang talopchon din sunu shechi na karga rangi tarchi gan jamchig zi nidong nuta vzanga logi kubchuli han toga dali Tehtir gregatan da mga jamjil on songsig. Din choni, tarang lopchin gargamdi gergang lopchil shiertang ra shkacha yongshtang daga lomadi jig nyan zhonu ra lopchil di nyan nandonu ga simhig da zhornang da vjeli. Gergandi jig yelchi da ranghig ga vjeli. Uchu lopso gagdamji jirgizga choni loma gergan aqsigi yichi uju da hachanka chenizgin ta gergana gagu ju. Gergana gatang na gergana ranghig ga yichi yong da waka. Daga Lopchunga chiga mashani, yangnay lhamji zu margani, tamuga thoma chirgizgin jinarar, gerginga fshetiv natsukuzi kuchoni, gergindi rgayi, gergindi kirga shtuwaara, di yelchi chinu gishtangni, ta lhabzi lhabka gantang gangzgini rgomu fshite, yinji tarangrang jevzang jiega usunu tamuga thamjila mangta. Nguma, lecin di nangnira kabdashim yongyo. Sivi thosu sikunu di nangnira, thoma chiga lopchunga mashani, Zanjanani lopchukurkara chik tatsindan runjan manjayoni gergindikara tamuzginu gergindira jindinga namjirka lakani tatsli yokasi yinayang nyinsgi nyamazga ta gergindara lomata nigim jindigi choni lomati chik tsiwa yonu gergindara lomati chik ячиу гуну томог гачазгра томог намжирзг сайтих шиг семх югазгра хнянхтуб зөгчиди дали танита хрим бапай дали ман инчи кыргыл хувра чему нанжогочера мэнтэд шира гэргэнти мдивай гэргэнтим тэйг кэри кыргыгани чэл рериди гэргэна ярси тэхи юну томсгэртэг гатр узур тавкан дэн джигсуна томог чертэн гэркача цыгачиг низгэрам язгэм ячишэвэнди вагчхо жукони хан токони гоп чокони тэг реви мертан дэнрут томог чиг тунтунг нюнгнюнг табди томсгэрела тани та гэргэнам баг кыргы рынгэ шава дэфтэнг шаадыг шиэлэг жүүлгэдэг юм ранги багцх самуужга юу кэсэгэн өдөр дийн чууны дарангы чимцэнгэн итэни ранги чимцэнгэн на лолун юунуудэг лолун дэг кэрг самба гарура лолун дэг шаа шертэн жөөндэг чуусмдэг ранги жилажиг сэптэмэ би багцх чиг арбагсан ан тами даунуг багцх самуужга юу кэс ди анчин ранги сэн няшанг чууны ранги бия дийн чууны шэтэна лог дэнара кэрги чега тани яг нэг ал хувтас сунуг чууны ра лог чэтэн нуг гна сунуг тууну гоону өргэну Янгану, Нянгану, Цама, Манжану, Гуштанни, Ширанг, Нямчук, Чуни, Рангиан, Тантаб, Дангини, Тазу, Ранги, Сиги, Вачар, Чепу, Зужаго, Кусику, Ранга, Хобджун, Ештан, Иначук, Ранга, Гакан, Чирсу, Иначук, Кангала, Кара, Ранга, Пу, Тагасиги, Вачар, Саптам, Ипаз, Зужаго, Кусику, Нунда, Индина, Ранга, Чемцанга, Ранга, Хектин, Тепцит. Тани, Шмуема, Начук, Лейцин, Динани, Гергензик, Кабдата, Музую. Комон цуны шиэчэн ал хувжунгу жарим дичуна симар гардагар аянчыг аркаагы цаага ндаган дуучыг симжиг хэгуунийг цалдаму арахсыг маа тэгас эрэжаар аркаабтугу дэда муу рынгий нянгур дэвчүгүр симхэг тэрчжигүүд чазгэн зэна муу рынг амайн. Амадал хувжан жуньон эдэм үзүмэн таранг жуглий лэгууны жугму жимазг янс эрэжаар үзу чимцэнг лэка цагцэг ранчим гадар ежюра та гошинангдаг лирканда тамчигу нема риритов чардин жужумын динаначих сарва ахсартлы цонжамека тэгэ чардиг лирканди мэргем сонушачна сэннэнгзг ёк менуг лаката лирка чардин далачиг чуазгра лирка чардин дата нема рири шипцэг гони джбгону джбгону ргэн катцгэна чугу ярка чрэна чугу гэнзг нангарачиг зэвэг мепэр тэжиг ркангл чунгл марчиядали нема рери лиркати сикуну дикунуг намжирдра цунсымдагда морнгера о чул хобжун ичундара нема рери ливзяджи нема рери лозун нема рери хойчатив сыгын жогону сугын жогону зэри рингем сонушячна хойчага нангтуну жегдаук чул хобгунуг хившатын жегдаук хивша нема рери хивша хсарал хобгдаук нга чизга дисэн гонэр тэндоли рангарнги лорчилвшин нарангарнги семхивчэн инсикун дэм сонушичи нарынгэ чэмцэнгэн итэг лосууч аматэг каниш ялини кахиши дэкиши лобжунши хуйчати хуйчан дэкита гонэр лобжун кахи гонэрзи тавра шэтэвдэ дугуш ятгна марэтара аматэг рынгэ шаваш жопа рынгэ тондга рынгэм чагтгу тондхоо вомну лекати зонуга намжэча шава дэфтэнтэг тагзул тарынгэ варжилам сонушичи нарын дэмүг вагачхзэг жагтгын ондоин чем цэнгэл хувсуурьяла ритгна ба тэрнг нгамчэн озоны семраг цамбан дэвжили дали чу хтамжил нямчил г лэрэмзэн ачх кабдавс янцм рисинг дэнэ жога цамбаг ниван жужу ястэг тэрнг лэсэн дэ жуа юли ян дадын дастав ирэнг нямнюн оманд зу нямчил ячи серкон озо мчу лэсэн жиман ашиг жу гавсын нэгэн тэгэн өчүүлээцэн татун кэнгэ кабар ажан эна тэргэвдэн чиг тэгсэм нэр гэхсэмдэн нэгара тэргэвдэн чиг тэгсэм нэр гэхсэмдэн чигдэний тэргэвдэн чиг тэгсэм нэр гэрэн ахсэм тэгэн дэчвэн та рэдэгэ цамдэний дэрэнгэ нэгэмчэн озуны сэмдэ хтон сэмдэгэн жуга цамбаа нивэн ашиг

Тэгэ тарта лецэн дэм жигэ дэрэ дицлэ карма маң бузы мену гэрчэнгэ чу чубан дэра мэфсэн дэй мэртан дэй капара ра мэбрэн дэй дэна цам дэли джачи нямкэна ба хамэксэлгэн чу лорин жиркэ лецэн дэр кахта ёпи джачи гэргэн дэн лобчгэн амбазу дэрэн нингунгэ гонсэн варэн дэр нямму гэлэзгэ штаваазгэ ел штаваазгэ нэ ниртаваи дорчэзэрэ Ngata stawa hi chikurkar tangagra mekse namini chinamba ge jindang ge chulhorin jerkile chindi ramdag tenchin rewi chi chogla zikar stawa hi chuta ta yinna nanga yinna zgin dri tar yang katra mek ngagra mek alera mek ta samdani alwa dikri gra samrup cherang ni ge nyamni ni banda se ne la yang za chu thana chi nyanju yit ala yang da ge jerkiran da ge tangtab ge choni mazig shira yang a chu shiro ge li chunda ngi sung go chami chinamba ga ra yang terang nyen chi ge shiro ge thobjung ra thobchin de shi gu ra ni da ka

0: Kazakhstan Jekong Omi Jekzu Koshanovu Yigdanshitara Ajayong Manchinar Janiyun Lankanga Ayuanjanga Jolo Jiga Tsi Nirnganin Li Tsi Nirdunin Wara Kazakhstan Lar Nirjin Zamtin Samjanza Badanga Asitanar Kazakhstan Ji Sanzin Toka Yifu Dangan Janchulganan La Jekong Gomi Jekzu Asimu Bayifu Dangan Jekong Omi Jekzu Koshanovu La Sosuru Jimulam Zala Toka Yifu Dangan Jimulganan Gaba Jolo Jiga Tomar Jushi Shichinpin Ji Nzartin Samjir Dangan Mondan Yagbo Yajgunan Jolo Jiga Jushi Shichinpin Dangan Kashib Sanzin Namni Ji Tabji Nechil Dangan Rengis Gobi Chankul Ogo Zhonghim Ji Uram Chongshul Nambi Pejib Shongni Yenrang Shoyong Tabji Jogbi Chetzilam Tomar Libi Yolai Zhongki Khasag Sitam Shogdang Nyamda Pansin Ji Stewi Kepin Dangan Mjewi Gnatunga Ta Lao Losin Jirmaliji Pansin Laar Yabjur Shidi Bicin Toi Ngan Nier Jachik Lamjiga Nyamchin Laar Gandalag Tansipo Tondol Yole Nyamda Zhonghi Rigni Jiri Loob Zongro Jabadang Rjakub Niji Mgmung Pansin War Rjimwa Dang Zamtin Yung War Gandalag Tonggi Shugmung Gdomji Nang Tanjur Ogzgondag Lakhim Nani Rjakub Niji Tamung Kepin Dang Rjavji Zhangnim Zhangdan La Songshub Shendul Yojibdan Tokayifu ge Zhuozi ji ge Zhuxi Xi Jinping la pevi lhexim zomi li jin camzhe jiechu du xia ji riwa du ne. Konggi nishtong chiksim lir Zhuxi Xi Jinping ji Kazakhstan la camzhe zai gib dargi zonglim huamjiru ji lak zhen ji jingu tomir don ba dang. Kazakhstan dang zhongki rjichik lamchi ge nyamchim xie bita la zhimzhi zong tu yu le. Rjakim niwar ji huamjiru xavri rangzhin chi wa dang chabkong so si nyamlir bi hu ha jang chi. Khasak Sitam Shukuji Zhongko Chikar Zadun Lar Sabsung Namu Shia Badang Zhuxi Xi Jinping Ji Duanbi Mirgji Lirkilg Jigimtan Chukban Zigji Ndaxi Dang Gola Shavi Jinggu Chenpovji Lar Yabjuru Shia Jini Yole Zhongki Gola Shavi Jirchung La Nechil Hartag Shia Di Zamlung Shivdiq Danjig Songchung Shia Chil Shiji Gachin Shig Badang Khasak Sitam Shukuji Dar Ngabjul Chenpov Shia Jini Yole Adar ngavi ci nirdin nina, shangchin tangvi shuji wushu jun jin guanzun shini, shangchin tangvi rjendiyun lankanga jinsu dide. Jichu shuji Xi Jinping ji nyeti ji xonshil gachin dang, chankun ziptun gachin ji rgondun lobjong dang jirug shila, jiyulub sha ura shamjig dang gojig shi. Jichu lib jichu shuji Xi Jinping ji, shanshi changzhi zhongchir qianyuan zongga, Dosul Khterkashiga la wasim bargi donchim shongvi talag nangvi nzabtun gachingar gongtun dang. Tsanyil rig ba dang. Jezuk tsanriggar bizin toyin peji lar gandalotong ur nzabtun gachingar nangvi ir gongtun. Arisi zanzin pujin dang jimil anakubji xonshil gachingar gongtun ji lhobjung dang jirugshi. Jinsukli nanjib dandun. Jechubruji Xi Jinping ji nzabtun gachingar gongtun lhobjung dang lakhtarag tangsibji ba dang. Mgmung ulanami ba dang. Cesuk ulanami bar jinchung. Tihtagat vdenjig tonrjil damzin namushe ba. Vdenjig je nyenka caabjil ngukzun dang. Cetib shebi chabsi jingan chimtaqjig da dambirin karwa. Shabjil rinilabdi ni mungin bi jengin nazug. Jabshir lagjishwe ba dang. Shuankuk dang. Shuankuk jagjig shawa nazug shukyong ni lagbirag jibdi. Mgmung mangzug je cesuk jenru vdenjig dang. Jezuk chunyong danjig la dandig ngansung shegi. Adar ngavi ci nirdin nina. Shangchin amangchin rikab juzhubi rjendiyoyin lankanga jenzuk tangnyarani ba zilangdabdi. Shangchin tangvi shuji. Shangchin amangchin rjendiyoyin lankanga juzhin wushu jundang. Shangchin amangchin rjendiyoyin lankanga juzhin juan ba yangfen chun. Liu Tong De, Zhang Hong Yun, Wang Jin Zhe, Zhong Yik Qian Mu, Chen Dong Chang Dang, Rjian Liu Yun Lan Keng Ge, A Yun Ji, Dong Bi Ma Nga Ge Ni Jin Zu Lai Xi Ge Bi, Chen Gu Lu Ma Zhang Dang Tan, Wu Xiu Jun Ji Cang Zim Jin Zu Ge Tang Dang Bu Ren Guan Zhen Xi. Jin Zu Li Xiang Qin Dang Wei, Zan Zi Ge Bu Yi Tang Di Jin Zu Lan Ren Lu Ma Dong Xia Wei, Ge Ni Zi Li Ya Xiu Xi Bi Guo Ji, Xia Xi Lai Nian Ba Dang, Guan Zhu Xi Zi Yu Bi, Yi Mi Ge Dan Xia Le. ādār ngā vī cī nīr ngā nī nī. Shāngchīn tāng vī shūchī zhōn bā līg chī fān shāngchīn ngā zāng sīm dē chūk sī sōng nī. Sāmchī tā wā yāng tāng zhīg bā tāng lāk tīr shē bī lōb zhōng lōsō bī vī gā nī cī lār tūk shīb nzab tūm shī. Kīb chā chīb shūchī Xī Jinping jī sāmchī tā wā yāng tāng zhīg bā tāng lāk tīr shē bī tā jī rjīb shī lā gā chīn tāng. Cōr mūn shā vī rī wā gā chīn lōb zhōng tāng lāk tīr tāng sīb shē gī lā. Shūk yōng nī fchī chē tā tāng zhīg bā tāng gā māng chā chē tā wdēr chī lā bchān bā cān rī gā tāg chū lā. ཁྱི ཕྱོགས་དེ ནེ་ཁན ཐོར་དགས་ཅ ནམ་ཅང ཟིག་ཅན་དེ ཐོར་ཅིལ་བ ཤེན་གོ ཙམ་པི ཨ་ནེ་ཚལ་ལ ཡེ་ནི་ ཏོག་ཤུབ་ཤི ཁིན་ན་ཅིབ་དན་དོན་ ཁེལི་ཅ རང་ཏང་ག ཆ་ཅིལ་ལ་ རང་ཅིག་ནི ཧར་ཐག་ ཁེལི་གོང་གོ་ལ བྲེན་ཏལ་བ་ཤ་གི་ལ མ་བཅིར་ཅ ཆང་ ཁོ་ཏུལ་ ཇ་བཅེ་དེ ལེ་ནུན་ པི་ལག་ཤེ་པ་དང་ ཁེལི་བྲེ་ཏག་ རང་ཏབ་སང་ནི ཐོང་རི་ གོ་ཏིག་ ཇ་ཅིར་དང་ནི ཨོ་དེན་ཅིག་ ཐོར་ཅིལ་ཅ མ་གནི་བ་དན་སོང་ཤེ་པ་དང་ ཁེལི་གཞ་ཆུན་ཅན་དང་ ཚན་ཐོ་ཅན་ ཚན་ཚལ ཅན དང ཕེ་ཅིག ཏོང ཨོར གན་དལག ཏོང གི ཉང ཁུ ནང པ དེ ཚུ གག གང ཐང དེ དེ ཏོག སང གི ཤན ཚམ དེ ནིང ཇོག ལེན ཚན དག ཙོམ ཅིག པ ཁ ཨོར ཚོ དང ཙོམ ཅིང གང ཁར བ སོནམ ཚེརང དང ཁ བ ཏིན ཇ ཏར ཁལ བ ཕྱིག ལོ ཇ ཅིབ ཏར ཁལ བ ཨང ཏག ཚེརང དང སོནམ རེན ཅིན གི ཡིན ཞོནི ཆེ ཅིམ མ ཏ ཏ ཚོར ཧུན ཇང ཏག ཉམ ཅིང ཁང ཨོར ཁལ ལོ ལོང ཅིན ཇ ལེན ཚན ནག ཇན ཏག ལ ཉམ བར གབ སེ ཤེ
1: རྒྱལ ཚམ མཚེར ཅི ཉ ཁན རང ཉིལ སོང བི གོ ཆ ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ
2: ཉན ཁན ནམ པ ཆི ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ཁེ ཚི དེ ལྟར ཚོ མུན ཅང ཅུ ཉན ཚན ཁན ཨོ ཁེ ལོང ཚན ཅི ཚམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེན ཚན ལ སེམ པར གབ སེ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གན དོན ཚན པ དང ཚོམ ཅིག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ན ཐང དེ ལེན ཚན དེ ཚན པ ཅུང ངི གི གར ཡུལ ཚན པ དོང ངོ ཡིན ན
1: 聚会也是的，参拜你外呢，坚持不下瘾呢。聚会起码从什么呢？从吃菜等安排呀。聚会也是。别人个参拜东东的呢啊？ 俺从城中等决定连村个三国吧，错错我这个人穷困，共和总城镇局来团队等伊，可巧个城镇局个，慢慢等这个国个聚会子个也是就业了。你国个聚会也是没得呢，等这个把这个人家个，混村人性个聚会正个在等伊，等这个小安的，接着这把等，蒙错啊，喷起么子头油你能，你过来就轮子去就业了，连慢慢等这个把这个人家个确定没呢。
3: 确定没人工作吧？啊，是是，兄弟去混村人性个聚会是真个在等伊，七七，慢慢等这个小安的，接着离过你能抵过你看到在哪？啊，是人工作吧？但我从今呢，大路子可能啊，等这个聚会，等这个刚忙是个，等那等那我，让回子来呢，让这些，但回来之后哪能个热天你去三个个路子，因为呢，等的离开刚忙是个。 배치는구 잘아지기다 공사는 그 논이다 리카리스 되게 리용하다 고르무이나다 고르무 창아자기 연천지다 무슨 맛이나 너 추천지나 그춘 다 디초 동우 능이 종대던다 강망다 른가 샤완디 리누기 냐뇽요누기 던지바르카 참아 초회대던 다주고 동동디 라카니가 추기 양 촌데 초회디 라카니 치기다
4: 给他当地拉克尼人都忙是有呢，吃的是那啥个，当地的吃的都是那啥个，地拉克尼个就，拉克尼，从头从头点起来，当个就个尼玛刚忙是个，当你，宁古家拉几个大个就个离开个，离开个古木吃木是托尼呢，你吃木是有你呢，哈拉吃了当个就个尼玛人家是个当地，十几点钟，十几点钟当个就个公司的人家那了，他，给你个，费用当个就当个就那样当。
3: так чүг чиг чиг чиг гонзал хийнүг гөрмөг на чүг нэг хажанг на чүг та дунд гэдэг ка цаман чүг та но ти дэ тан так чүг нэ жач нан гү зөө ши дэ тан чү тосу каман зэ тан дэ тан тэ хэн чэ нэг чүг гонсон дэ нэг нэ гонсон дэ кэгэ нони хара жэмба гэж жачэн жама эо ка гөрмөг ла ка нэг тар тэх нэм тэх ла ка нэ цама ти дэ тан дан чүг маң цухындар кал дика вандар ка цама та нимажу аңаз көрмәтәң ада күчүгүнде ди көрмү да күчүгүнөн ташыла машыла күчүгүлү калеж буну көрмүн ата таң күчүг көрмүшин ачы таң күчүгүн жеп хара ды сонада күчүгүн күчүг дан дендикла кани чыз гүнө да маңу да чы дика шавал диш гүнө муда да кери та нима камаз гэнди ди оны да күчүгү да тонгын дила ката инаму мачыла шик да хрин да муши да ачыр ники тонгын ниге няни маңда ликава яна да чукуи, гонсни ки нини на чукуи, дырка цамази шекуну ги качарика харачара няни ди тантанга чу. Ажи цани да тан дэнтиги си, гурму хтарджу си, лакани да маңцху нин гуджала чиг да пэчир гуму чай джала чиг данга чу дому згна ни шетанса. Дэхэн чани данга чу тан дому шекуну ди духу та нирги качан лакани маңну дому душ. Дэхэн чан лакани ачу ронго маңцху ка цама лакани дырананка дэнтиги куну дондур ка да чизирина. Ян камаза чигану ян хачир нига азан сай на чуку, хачаги на чуку, чикчига варчани ян гурмуч чугуну. Ичи си дэ тан. Жиг цани дэ онтана да гурмуч дэ чугу дэ чо ян тэнкэ си тан. Дэхэн чани ян махши на, дазу мучу дэ онтан дэнтиги шину. Та дому камаз гуну. Та дэг хэн чани да ngachu da shi chizgunu da ngachu nirtu nikh zang a zatrig nigu bolgan de da ngachu lu zikna phachir da dum den ji ge da nirtu nikh zang a zatrig de du da ngachu bolgan de ngachu ge joj ge den ji dum da phachir tong khala zhi yo chi ji da dum zhi ya zo ba
4: je
3: de na da ngachu de na ni yong nu kamaz ge nu wa chi zhi ri na ya ha chi ri ya zang sai na chu ge kha kha chi ge na ni gur mu chi zhong dum ya kamaz ge Дэйо на та яң чызгэрэй зина, та кахаргэй лаганэй чыгэ маачы, горчан шын тангдама. Дэйцо яң таянг шыдангэй. Дэй тангэ та аран та гэнчэнг нангэй та чэгшэлэй та гурмэ домэзг нангэй чолазэй. Тэг маачула тан дэй яр яң чун дэн дэнчэг гэмэ гамазгэй. Дэй тангэй та сан дэгэ лэн чун дэ дэнэй дэ тангэ та чызгэшэй гүзна та оранг маан чугэ цхамагэй. Жэг цани та гурмэ оранг Та маңхиу та тхтунгу чызгэзна, яра дэнжэгэг на чугу, яра гэ чэна яра тгэй шэна чугу. Тхтунгу чызгэгунэрэзна, та хачэнэгэ чэгэгунэрэ. Та хуэ лэнчэна, чашэгэ цэрэнлэгэнэ гурму чызгэна, та дэчэнэ гэвэргэ чэгэ сара гара чэ, лакагэ гурму гэ хаджан. Дэгэ лаканэ дэчок нэн шэра таргуну, дэдэху чэрэ. Та зу хара гурму дэ, та шун шэчэна, хара нэкэнэнэ хара, та хуэ лэнчэна, чашэгэ цэрэнлэгэнэ, та нэкэнэ кэгэ катху дэ жэлэ. Нэкэнгэ дэ лаканэ зэ тэнэ дэ, зэ цанэ дэ дэн дэгэш нэ гэн лаканэ, цэгэ цэла сунэ дэ, дэ дэ шэсэн жэ мэ дэмэз гэ лакарэ. Дэмэ дэ нэ чун дэ дэн дэгэ гэн гэмэнс гэ дэ, дэмэ чарчэн гэмэнс мэ тэнгэ. Дэ лаканэ дэ, ян хачар нэ гэ ян шэг чэгэ чэ кэ мэ лэн дэ амэ. Ян чэ гурмэ гэ хачан лаканэ тэн мэ тэн дэ амэ, дэмэ зэ гэмэнс гэ гэ. Дэ нэ дэ нэ чэ гурмэ чэ гэ дэмэ лаканэ дэ, шэг нэ хачар нэ гэ гачэн нэнэ дэ дэ. Нэнэ дэ дэ дэ нэ чэ гэ дэ гэ нэ хтэ нэ чэ гэ дэн дэгэ гэ. Та хуэл энжина зангсаг вэрзг энжина чхи энжира. Нада чинэг яра хтэгэй дэгэр чанханна сунгэй дамуэна, ян хачарнэг ян дэвай на чхуэй. Гангэ лаканэ ян маршаагэ, ян чичхуэ дэчэнгэ дэнжэг лаканэ ян дэчхуэ ян ка ян маршаанэ дамуэ камазуэгэ. Дэнда ngachugu da chikchig nen sheli de tang da gormu ge khajang na chuk lo yo nu me nu chni gwar ni dena ngachugu yo lo yo nu tomul la ngachugu kam ma za thnyo da gormu khelen jna gormu chsa nes chi de tang lo yo

0: ཁྱི
1: རེད ད ཁར་སོན དེན་ན སུ ཡེར ཡོན རན དནི གེསར ཡོན དེ ཡ་ཤི མ་མ མ་སོག ག དང་ཏུལ ཡིན་ུ ག ནམ་པ་ ཏ ཆམུས ར ལ་ཏ ཡོན རབ་ ཚམ་ དེ ཏོ ཕེཁ ཡོག དང་ ཉིན་ ཁི ཉམ་ ཞག ཉོ
0: ནུ་ག ག ཤི ཚེ རང ག ཚུག ག དེ ན ར ཡང ནུ ཆོ ཕ་ཅ ཐག ཉི སར མོ ཕ་ཅ ང ཆོ ཁང ཚ ཚ ན ར ཡང ཚི གེསར ག ཚུག ག ན དམ ག ཕ་ཅ ར ཚུག ག ཁསམ ཏ མོ ཟུག ད ཚུག ག ཆེ ཁི ག ན ཕ་ཅ ཉི ཡ་ ར ང ཕ་ཅ ཟུ ཅིན ད ཏ མོ ར ཡོག ད་ཏ ཆོས ཅིན ར ཆེས་ཏང གི གལང ཏོ དེ ཅིན རོ མོ ཟེ ཟུང དལི ད་ ཇུང གི ཚུག ན རོ མ ཟེ དེ ཅ གུ མོ
1: ཨ་ཟེ
0: ཏང ན ད་ དེ ན ནི ཇུང ཤ་ ཁོ ནི ན ར ཆོ ཁོ ནི དེ ཉམ ཡོང ར ནག ཤི གི ཆེ པོ མེ ད་ ར ཡང ཤ་ཏང གི ལ ཁ གང ད་ ཅང གི ཏང གི ལ ཁ ད་ ཚོན རམ གི ཇུང ད་ ར ནོ ཁ ཟུང ཏོ ཁ གི ཇུང ད་ ན ད་ ཟེ ཟེ གི དལི ཆེ ར དེ ལ ཁ མ པ་ཡ ཁུ ནི ད་ མོ ཟེ རི
1: ཨར་ཇུང མང་ ཤ་ ཁོ ར ཐ་ ཚོ ད་ ཨར་ཇུང ད་ གི ལ ཁ ནི ཁོ རང གི ཅིག མ སིལ ཁ གི ས་ ར ཅིག ལོབ ཤག ཏ མོ མ སིལ བ ཡོ ཁ
0: ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱝᱡᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱫᱚᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱠᱮ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱭᱚᱠᱚᱢᱩ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱟᱨᱟᱝᱜᱤᱠᱥᱤᱜ ᱠᱚᱢᱤᱫᱟᱣᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱝᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱱ ᱴᱚᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱜᱱᱥᱤᱠ ᱪᱮᱨᱚ ᱜᱮᱱᱭᱚ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱡᱮᱱᱚᱣᱟᱨᱟ ᱨᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝᱟᱢᱩ ᱟᱹᱱᱤᱭᱚ ᱪᱮᱨᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱷᱤ
1: ᱟᱡᱮ ᱠᱷᱤ
0: ᱛᱤ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱛᱷᱟᱱ ᱠᱟᱨᱠᱟᱱᱤ ᱣᱟᱠ ᱛᱟ ᱡᱮᱨᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱦᱩᱠ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱜᱱᱤ ᱭᱟᱢ ᱠᱟᱡᱜᱨᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱱᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱜᱩᱡᱤᱨᱟ ᱛᱤ ᱫᱚᱝᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱟᱵ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱨᱵᱩᱞ ᱧᱟᱝᱜᱤᱨ ᱛᱚᱱ ᱥᱩᱨᱠᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ ᱦᱟᱞᱤ ᱯᱟ ᱢᱟᱱᱫᱨᱛᱟ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ ᱨᱤᱝᱟᱯ ᱪᱤ ᱴᱤᱠ ᱪᱤ ᱚᱛᱚ ᱢᱩᱥᱮ ᱠᱚᱠ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱚᱠᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱛᱮᱪᱤᱝ ᱡᱤᱥᱛᱚ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱢᱩᱠᱷᱤᱱᱤ ᱥᱤᱡᱨᱟ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱠᱚ ᱞᱮᱱ ᱥᱩᱠᱨᱟ ᱥᱟᱢ ᱡᱩᱠᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟᱛᱛᱚᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱢᱚᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱤ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱤᱭᱟᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱭᱚᱠᱟᱭᱚᱠ ᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱱᱚᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱭ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱡᱨᱤ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱯᱟᱪᱨ ᱪᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱣᱮ ᱱᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱥᱟ ᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱟᱛᱷᱞᱟ ᱢᱩᱥᱮᱱ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱩᱥᱤ ᱢᱚ ᱪᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱢᱤᱥᱤᱠ ᱟᱭ ᱥᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱭᱟ ᱛᱤᱥᱚ ᱜᱟ ᱜᱟᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱞᱚ ᱥᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱱ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱩᱜᱤ ᱡᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱦᱩ
1: ᱟᱡᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱢ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱨ ᱠᱮ ᱥᱢᱚᱡ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ
0: ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱧᱮᱠᱷ ᱪᱟᱪᱟᱫ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱫᱩᱠᱩᱢᱩ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱟ ᱠᱷᱟᱜᱱ ᱥᱤ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱩᱠ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱧᱚᱢ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱫᱚᱢ ᱛᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱧᱮᱠᱷ ᱥᱢ ᱪᱤᱢ ᱵᱮᱞᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ
1: ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱱᱤ ᱧᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱤᱠ ᱢᱤᱥ ᱛᱚᱞᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱤᱠ ᱢᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱠ ᱥᱛᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱫᱤᱜ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱟ ᱪᱤ ᱫᱤᱜ ᱱᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱟᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱ
1: ᱞᱮᱱ ᱥᱩᱱᱟ ᱢᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱞᱩᱯ ᱠᱚ
0: ᱞᱮ ᱢᱟᱞᱩᱯ ᱠᱚ
1: ᱛᱚ ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱤᱜ ᱡᱩᱭᱤᱠ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱫᱤᱠᱩᱱᱟᱨ ᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟ ᱚᱠ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱮᱢ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱡᱤ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ
0: ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱚᱪᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱫᱚᱢᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱥᱤᱛᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱜᱟᱡᱩ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱡᱩᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱝ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱩᱱ ᱞᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱡᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱟᱡ ᱠᱤᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱚᱠ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱡᱚᱠᱩᱱ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱥᱚᱢᱩᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱝᱡᱚᱱ ᱫᱟᱢᱞᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱪᱤᱠᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱩᱡᱮ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱢᱚᱛᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱠᱟ ᱛᱚᱱᱟᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱥᱩ ᱛᱟᱢᱤ ᱟᱠᱨᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷ ᱟᱡᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱠ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱴᱢᱡᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱧᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱩ
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱴᱤᱝ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱞ ᱠᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱟᱠᱮ ᱭᱚᱠ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱝ ᱞᱚ ᱚᱱᱫᱚ ᱢᱚᱡ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱪᱞᱚ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱟ ᱴᱤᱠᱛᱤᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱛ ᱨᱟᱞᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤᱨᱜᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱝ ᱥᱟᱱ ᱤᱧ ᱜᱩᱱᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱮᱥ ᱠᱤᱯ ᱠᱟ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱫ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱥᱤᱱᱮ ᱡᱤᱢᱟᱛ ᱢᱩᱡᱜᱟ ana chi chega ka ni gdaz gna kesr nur yelang se jukani holan la inji tsig da la ti ta ti ka apsa ta di ta ja chan da ma ngin chil holan chig sa do rong tong zmu ta ja chan da rong ni ka apsa ta ta kirgi cha ga li lang tong zmu kirgi cha ga li lang ta hor yig la sir ha ra njolam ta ta na hor mgin galang mgin da ha ra horan ju gnu kirgi ti rgi ta kirgi ti ki da ni ka apsa ta da la sib jin de ra ya ta mu khuni da le ha ra ta hor a song zmu ti ka apsa ta Kirgi, adot tuzgina, cha tamuzga, ji lakwa kungona na tamuzga, kirgi, ji nyegar kachasya ni tamuzga tigitangar. Da kirgi, siyig rapla siyig jisitira. O ti kapsa injina ta, ta kirgi chazgina na hara chisa asmur chazu ta, cha ta injina ta ko chu arjayin, tiki ko jatsayin, chi tiki njana chowa ka semdiga margozi ha pansima harsini gala langamu siyigira. Ta kabdayin ugu cho tani ta, Чали гылат нэг чиглан ая дэрца туда жалин мэкапс гыжат мулин вак та я чуну цэнгэ дат зэжира вак та сэм тэг сиг чигдэг нэ зэжира хасэр гэ панс ма кардай нэг гылат та тах сиг чигдэн гүтэн гэр кэк хна дэ тэг зэжира ай тах сиг ти нэгдэн арсра нэг хава нэг вара та кардай нэг мончил коин джина та жаца к зигри цату кичо вак та унгалын ну атгидал кичо кардал усуйну авжиш шугин джинара та та ak sanchen bo chi ka kalingunu ritig dal ta hasra alagana ni khabde ko mu ta tis ka apsa ta ji na rang ge ji rang ga a ta chi de ko ji rang me ni ta wakti ka dang tira me on na zug na da zug tong sta tira ji mukh na da ta ta mu zug chorno shin ta ta ta ze na ma to ta ji un sia de da li yon ji ge si dong tong sa a ta si mo zo in ji na ji dong tong sa a ta ha ogwa ni khabda ma ngai ku sa ta tu mu yo kra ta ti Nangga nangtun tata chik rangi yamsang shiga arjechimeen gog chik tiga gataya. Chilguna chik toni hara soni salata waka arangang meela ngik chik khoranjo gandaga nangtsa tamuzaya
1: taga. Zhe, zhe, zhe.
0: Tata ngi chi arjiongshalik shiga chik gankaka tignoga zijira tata muzari.
1: Ti arjinta rangga tsuwa ga choni ra rayu ganyiga ni arjiongdang ka matala tsuwa tigiru go chir.
0: Chivak tangi jiongkhezga shonga kanda na marta. Nyansika arjiongkhezga marti ga nyamazi pati yochi ma. Chiganjibujina ta zon Ara tungzgan jo nara ta jung khizu mung kuna yo nara. Kargi yo kuna ta jang zi gap shuk waka shunga dunga ngo zung izi kata ta mungsa shita. Chung ti zu jung khizu ki nyan janga zu ti yo nama argu. Ta mangla razi ji rgla si ji ta muta chik ranga chi tukka chi yara che che che wakani gala chil ala khag chil. Ta mangla chi ta muta maa yi tiki wasa nara jara. Ta junga lam khan di shi gita jung khizu nima chika pajar laka maa tang zina chung.
2: Tam tang tam zini, sim tang simabich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjabch.
3: Cong na wo shi ge la long chen jie, gang zhong xie long lian chen la nian bu ge gao si shi.

0: Nima re re rungi chimsanga tsuwaga choni arjong shali. Kesar jyongda tsuwaga na atam. Kesar jyongda chimsanga na atam. Ndigin jyogu na kaptun de ta chimsanga re re ga lanturga namshig zina chukka. Ta chi kamu yarta haikyo. Ndumunga shukni chigi angi tanga yana arjipi guni paniri tunga uki arindog.
1: Re re re. Ta tazi tanangi chang kere saozi ga chastangi chang shiama shigara. Ta jyongga shukni shari sonji na ta nyanak su mar jyong asansi. Ta chapirtanga chudiyan atrikir jyonga gani. Ardiya ta muzin kuk.
0: Re re.
1: Ta ngunchi chua ka lulung chura gara ta jyongkhi shari. Chimsang chiga song da li jong shi del gung ka wa ni jong shi yikin so ki ti ki jong wa nyani jim san tamo zing kuk. Ta tamo zik na gung gai ni na gung shtar chang wa kak shi ga cha si gunar tar kib kag ni di ra jik sayin na jik rumbo zi na chok wa yang na jik gang gish wani jik nilin yu kuy ni dewa yarka marka gara jik kamig yarta ga dewa nyanak so ma san di ngurti yu sa ga dewa yin shi ga wa ka jik di nyanak so ma ga shtar ki ra tak shi ga sa zi ярка марканы рангер кадда тум таркмингин анала аймны жимсэн томши
0: же же же
1: оле тат музыка рангин дина та жонг нони инжина кизучи карны кайвадык сиг ле жимри рада сып сонэг та жонг мангжин ру тум озрым
0: же же карны кайвасан ле жимри г намжиг сан
1: оле та замбур няни нони сине чи ням чон тани чи они сине мангжиг жонг гоора ру тум орму тигина гаранг чимтан та чимка чи орар ги чи озун сонжи динара ngonchilwa kata jungasti digitali yongsik ta chi tangin jina rongkhe do chi jina phachi da gam kang da muzok eta ta wa kar jung te tin da koine ne ta ti din ya sang da ni ajim chen da du ta mo ta ka ta chi ta muzok chi ne ne na sha i chon chon jo jina la yang chi wa k sem kha chi na ta da mo chang me k ta da jung ge chi shen lu jina chi ku cha chi jina da ga ta da mo pa chi rin ji sam
0: rangya dongwa zig nu ngi tan da ni ni sin da jungwa ta me ti yong zga тэгэна маун паин гэна ян аргёазыкын итгэн ганкыз гёазыкын итгэ тхсымз гэтэрэ ёкэрэмө тэгэна читин гэтэн каптазгэна
1: арэ ри ри тэни квадрын чэ тага та пажирни стоник тамбаны вилин и аргёнхи пажир чигсэм чигжэ тад музык жалан тагс та ти наны инжинара та талан ай житэн чу корзг зэ ма ту пажир нан чик аргёнён зэ нана механас гэж тэгэ тантаран гэн и маун и пэсэм чэдгэн зэ тана tār dōng chīn chūp jī kūnda ngā chī yīngi nā dā lāng yōch chirī. Yīnā yāng tā chīng chā chāng zhīg pā chirī nyān dō nā rā, tār kīp chīg nyān jī mē nā dāng dā, nīr kīp tā mō sā chī. Tā rāng gā yīngi nā dō nō chīd gā rī jī nā tā dōng chīn chūp jī kūnda tā kā chāng zhīg jī gā rā līn atā jī nō. Tā rāng gī nyāng tōg nī jī gā dōng ā zhīg nā zhīg gā nyāng tsa mīyō pā gā tōg nī sī jī rā. Та татаван гинжина маун гриватин. Та кесар жунгийг чимо зэ жундойо кэтин чо аландрон кэнди нэп бол самжар чигук. Бачин гинан нара та нганчи кэр жунгийн та мэн асхук. Та ндарка та шунжи ингина чиг ралин жу тата рангинжина чиг сэмгэ. Та риванару та тэйн.
0: Та чёта линжу гэ сэмхла гэнэ шиг чэпу ёгэ?
1: Харири та рангинжина шиг гэнэ цэндэй та чимо ся тун жунгалам кэ шиги лондомзэ тантанзэмо. Ити на тар джунзы ка ся гугызы тынах сиг ранги тишу ка хыжиг на дони. Тарун ара ва ка та тама не чиг дана ся нрхун дагу тугжу сэджи, намтар чиржи сэджи, тому га ян дунаб джал тому зу ка дикар. Тандар ка ра ян чиг мунчил га джа лену ти чарчин ся ну кузги не на та тому чиг га джа ю ка зы мар му. Ян тому зы ранга хуна ма тра ра. Та гангштар чан ранга сэм га ва ка пыгдан хсу.
0: Та
1: лан жи кесар жау джунга нанга ян Штем джи кэчэ та та та ши молома нга зи Янда мога ронла та цамба тун тун зыг нама дум чхэла
0: Я тэй

야

야

야트코남바 데난 참드니 제적의 멈터드 더베라 렌친 투니기랑비 심성 로마스 군우고 동난다 라산로고스

Onda zo pitu ande jira, onda zo jamu.

온다 도양 또 안다 지기라

mo ho shangala ya ngilin go onda zoyang ga anda mamu

오싱알라 아영일링고 온다조피토에 안달라가 온다조라가함.

0: 캠비 시충련신
1: 차루이 담지라 하랑진
0: 흐질비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나추 나춤시 비에가 찰다슈

0: anotsi tongji zile mgi ta zongi songi anotsi ta tang tang na ta lo simni lo chit hanba ga chimtaka choko no tumur. Tegi tanda ni sashe kiyo no ta chimtang na nga wala ta shong tang na yamna nga kawaka chikta zayi sashe shili yamna dima ayon lan kang la ome nyamdil lan tsukun da zayi dali ta kucho tak choko zina choko. Tama tse nang ni chartong kursum na tashi dayi na ta nga chunya tukpa da diyo dali nga chi tak choko zina choko. Tātam tār ngā gīr gāndhī tāchāt tāshīnā, tōndak tsāt jīchēn yū jūnyān kāwk, tūmūsir.
1: Tōmbīya wāngshī guā sāmīl.
2: Shīgbīya rā jīngū zūng sāmīl.
1: Zāmbī huārkīng tēn sāmīl.
2: Amāmī shīwā shē sāmīl.
3: Chamlīg jīngdāntā mā tsāngmā rāmīm yīn.
0: Tati shukuni kyozhe nyuamu njina ta uchua nga nana longtuk na zatsang zonarmu zatsang zinan ta kyerpaada chungma nga shiga nga nata shing dhignar dhigitawa ku yiku mgkwi na mwinar ta yiku yimun chursa atamu zinar shiga kuni ya shajizla yomu ta ku nigi chimtsanga yungu na mwini na tsongkang zga tendawuk tsongkang tendawuk niga shiga dhigilan dhignar shiga shanar tati tsamni ta di kyerpaada kundaga kurga zongsa jen sata nrugi ta sama sitawga diwani da kurga hujik juti lususa Tēlō nō shīng tā kūr gā tā jīn tā yuwa ngū mē kā mō, yuwa mā ngū tā tā kā khu jē wē tā tā. Nī zhā tā kūr gā gā mō tā gā khu jē wē tā tā kūr gā ngā kā shā ngō ngā dām chū mā ngū tā mō. Dām chū mā ngū tā kūr gā dām chū tē tī rī nā tā nā nī dām chū kīr mā tā nā kūr mō tōng tsū sīm nī, tōng tsū ngā gā tā tā kū chū shū tōng tā gā dām chū nā mō nōng tā nā mō, tō mō dām chū tā tā chā chū ngā zī ngō shik sā. Tā yōng nō shīng tā kūr gā ngū mā kū kūr gā lā tā sē mā chī mā ngū zū mō, tī ngā kā shā ngō tā kūr nī gā Kangla la ta thoma kur ni ge shaji lo chan ju chu thor la ta ta chu ko ter mo ta te no che kada kur gung ma go ta se ma ta ta ku ta tu na gu mo yu le ku ga ta ndag yu le sto za se ma ta ta ta ta da chu ni tu pa da ju da le da chu ta ni tu pa su ngi zgi ni star che le ti no zgi ni ta hi ri na ta kur gan da ga ga pu da tu chi ma na na zgi to mo ta ku ga pu da yu ma chu se ta si no zgi ni ta hi ri na ta ku ga pu da ga ta yin na na zgi ta ku ga mo ma shi le ta ta ni ota khujik khug zongsa ndugi khujik ta na chi sar chali khirina ta khug gamu ka shong nang gur mund ta ya ile chir da ta khug shong ge yu ge ta chung khang ge chone chi ku ina chung ta yi ku ya char sum ta ten no ta khug khujik ju da chung ge shar mu ma chu ne tu pa ge khug zong zong shil chung ta cha tong sa chung no ta ra a ju ni na la ta khug ni chung khang de la gu ja tong sa ta chone chi gur mu ku ya sum mu ta khug ni sha ji lo cha cha ju de la shi ge gang mu mo ta tong mu ta gur yi ku sar sum mu ya sar Тэгэдэн дэ нэшэкизу ну та дэндэгэна хүндэо гэта тэнэ тхнамаша бүтгэна чуу чаа чуу тэ дэг дэг гэта чичэсэн гэдэг юм уу та хүдэна тхасила чи чимцэн нэ хүдэна чхой юмна гүни сагнала та хуали дэ ли тэг хүдэна чинэн нэ кэнтгла чимцэн сэни на чимцэн нэ хүдэна тэг чимдгла тэ таун тимэцл кургэта цаанзги кэнтэ тхасила чимсиг наму чоку о тэг та ол тэ сигнэм зу та тэ нэ хёжсэн ба мо инжина nga chun dhani dhundhaga tsarchin dhumuzir. Tani nga zang nga chun nga jirpa zayungi. Chile kurga gamundhaga njaanda, ta chigzga jatukwa zhigi. Jatukwa jirsuwa tangi, titukwa tangi yigi jayi. Yigi nangdo namu yiku, marambu yiku nu, ta rundhugi kuga, nangdo yiku dhumuzir. Tandagi jatukwa kiam zhigga, ta chichi chiga tsarchi chogu usku. Tishgintan nga chi tsarchi liang uri nata, jatukwa ndi kurga gamundhaga njaanda, jatukwa yigi jayi, jatukwa ongchangda kuchu yinu, Tātaga tāngā chū shakaunu dāga āngāngā gāmūr. Kūnyā māndhika zimu āngāna.
4: Vari.
0: Māndhika tōrsūngi. Tōrsūngi zhīngi tā kūgā āngāngā gāmūn dāga tsuwa tāngi tā nato māngā shūng zimu. Kūgā kāngā shūng tāshī tā kūgā āngāngā gāpū tā tā tāvrā shīga zātsāng shīga tā jipu dīmu shī tāwka. Tārga nūrī zhī tā kūgā chakduk shī Tātā tāshkūgā ēyā gātama tā lōchāwka, lōchā tā kūchūshidhār tāng tā rātā chērstukwa tāngi. Tā tīrwa nākāni mū chīli, tā yīgī nākāni mū chīli, tā kūgā marambu yīkūnu tā mū tā chīli. Tāshī tāng tā rātukwa kārtāngsā. Tā tō ndak tā shūng nūzhīni ngā chīla tsarchā līngu, tā tā adīgā rāndā rātukwa zhīgī. Adīgā sāngwāla tā rātukwa zhīgī tā chīmgī kīshāwar mū. Chīmgī kīshāwar nā tā ngā chīla tī nā tā rā, chīmgī nā tā rā, tā nā zīngu shīli, chīmgī nā tā rā tā kūgā chāpa chā tā nā rā, tā mū sīr. Tā ndā nē sāshī kī yu nū, tā tā rākū tā rādhiyā ndā shīgī tā rādhī shūng dā kū mū. Tā nē rī rī lā yī kū kāpru wū kā, kāpru tā rā tāl dā tāngi. Tā tī nā nē rā nā chukwa, nē nā chukwa, nā kā nē mū kīr wūgā. Tā tī mū tsā tā rākū tā tūng shīli. Tā tī nā nē tsūng lā tā jīwī, tā kī gūr mū tsā wū nā nē jīmāng lā chīmā rā mū. Tā tī nā lā tī nā nē nyam chukwa sā mā ngā. 다서진나 그거 자토니 디잠바가 성와라 마야 마르부슬리 다 존도슬리 돈도 창 총무진나 더 어죽슬리 어 다르고 다토나라 마르 타크 샤리 운 멍금우 단데 그 틈극 샤이노 단데 만나는 것이라 니몽아 저절리들이 퉁능 따라다 특전을 어 다티기타올레 시근 디스군이 염지고 그듬으스
1: 참훈 장부 응악가 고프리 참이 흑세제 님저 탕머단
0: Takungu chosen mu ta mama okumu ta an hujikunasuka zatsangun ya gawasungunda ta chatkona kanimunda namundu tondu mama sungu tan dinungni ka hijizga ta chusungena jindanga ringa tsuan tonena suka shawali guna shawat tonena suka kone na shigita shukankan nyamzga dali tsuazna ringa tsuata shiga chumeda tangi zatsangna la zatsangora shiga hutambusili А ты же надо за цун чун то чему-то сна, дякула денжгон утур. А что скула денжгон утур? Там чин дыги дендэнг денжгон зыкчын нан та чөзүн мунда маңа тыкчы көнөр му. Танда икула денжгон зыкчын нан гаша бар. Атымызыр. Тишөне ата чыгын чүсчү дили кунг денжгон зыкчын дилака та шава маңа маалы көнөр му. Ата титва невала чиндир сиг. Та диндэн на на не мунг шхуна чыкка. Та не мунг денурланды. Шу гомони ко сончуу гүнэр мо та тэнг чуу ингэнэр мо
4: ри
0: ота нун дэнгэрэнг ала та дэжгэлхтэн ла канг чи шао мо мо ли гүнэр та тинони шалэуна та нуму на кангаг шуник лэркали гү хэндэ дэжгэлхтэн ла ка шао ли гү нга та тун мун дина та чэсхо дэнжэг сончуу шук зэгчэ та дэ дин дэнгэ ачи эргэн үндэг ди сэтхо таптуг чи гүндэг лэгчана чук дэм дэг шуга даркуг лэгча кучус дали ка куну тамсэр Аниому не надо чымгык ресурсула дондык сичу. Танды индинг татхой улен ачкы. Маңыр дин ачкы. Так кем чукый куну. Ата миндала газишго. Дисук чымгык шаванды ко дондык ичу. Так ишгын ачкы. Танды ватсак ишгы. Тайна гавасу сиркын зарчутун татхчусли. Тэч утурму. Сымбаму не надо тымунга динжгла додым сичу. Танды инна газишго миндаг ишгы. Та чыгыр. Танды наканым додымсли. Та нин камэ прэджир чундэрму.
4: Мэри?
0: Та сэ гу чэмбу ю нэнг чу чухчэн гу чу ла та та тусэ чу. Мэн курлан дэгэ шуны ена та нирцэ гэ дэ ну, ем на чанла тэг тэг тэг лан курку гу ну. Та джимджэг шух гэ чэмгэл ас хуан дэй ку та тэг чу сэ чу дэрму. Жава му нэ на та чэм на цу ла джэджэг сэ ба. Чэм лан дэ с хуа та топчан нэ сунгэ, дэ ва нэ сунгэ, кэнг цонлиг шунд элгэжир ичв. Цонлигийн дисхүний кэгэнла нөөцөг дүнгэнүндэ дүндэг шийдв. Да намчон чэмбулатэ унатэ сунчун шэлин дгэлмцгэ тэйчв. Да арымны кэшг кэнгүгэчвла да нөчөн ацхүндэ да ургчв шэлэ тэйчв дан гэж ингэн.
1: Я чэм хивья.
4: Бэ контактан бэдэдана. Am jingter chamba ni yatum ki chagan andi ta chu ja chen ong mang chuan chan na ta che chu de in chak shong dani sho kong tog zgan yam jog gun na yang na sho kong tog zga tor tong gun na de kun na ni kap da zgan na
0: ya ya ta chir gun di de jong zg chen de ta mang chua ten gun dum zer mu mang chua ten gun ner mang chua la shi ge ta ku gan de wa nu dum zer de na ta sho kong kong ni ka gu zna ta chir ge shan na yin de ge chua tong ni ta ring ge nyam chu ku sa nu ta di tar ku ta tu kun di gu mu na da yu len kun de mang gu na ka ni mu ta chan de shi ge pe ji shon nu di shon ni ta ti ta ti shon ni shi ge nyam chu ku nyam chu ta tu ni chong li li na chu ku ta tu ni ring ge gu mu si ji ji na mu te ku na ta de ge kan na song chi ju ma ti ge ju ta tu ni chi de shi na shi ge nyam ka shi nu de mu zhe ta ti mu ce ta jin de ge chu wa tong ni yang ku la ta ku de shi na la та чатмалын кон мөкөрдү. Тэ онун кайрцат үндү убат тенала ламде алан колат тхна. Чатм мөкөрдү. Та жүкцли галетги мөкөрдү. Тэчү. Та ти ханчнит ина колат мөжгүд таткут мутарса жекшна сиг ням жоккун. Анан туна ти да лерэнг. Атги какун. Та ти ханчнина рэнг дендэнгла ти сутина сиг татхуни жаку цатмын дисва сиг лобжон сэтэсна шаг. Та та татхуна чут таркуй кутап дийг. Лобжон ицу шула на канимук. Тисхуна сига лобжон шитасли. Та диндэнг диван на чук кани на чук ранга чимци лата. Ранга зацхан варлте си ндху тамусли. Кунди лата маш, донгата мазили. Диндэнг суатанила маи гэ чимгэ кшавали гунгу тамандина арима мачу не тупаси дадим тали ари ма тхчук жгдсна шаг тадаж дижлгчэн да сиглэг бузун
4: ри ри ри гэрэнчи яня кана бадина атена на чу конхорзон чуд бичан ки тон дингхтон кэнг лоптэн ба комчуктон бижилдэтэн давча цугдэ инжэг кэшугни хэмсэн ран жинг кэрги чохэзга хсымнан да зэтэн дэтэн кабдайн давчэрк сагни кэнтэн кэнзэн дэр тав гэ чохэ чирэнири юс чири тачиг динтон гэж өхөй чончон дэрэгдэ давчэрна чохэ конэшэнэрэ чохэ чончон тагдэрэ дэрэ дэдэкүндэ та ния гэтэ тэдэ чэмцэн тэнэ вшэ цукэ дэнжэгдэ дэ лэла юн та куна ганна кэшэ пэнэ жэтэ диндэндэ га сурун руман сусэ тан сызгэна а давчэ цукэ дэнжэ кэшэгдэни завзбэ гуну дорнэ гуну а та хэн жугжина чу даркэ бинжина са чэмэн чэхизгэна аярца гэмбэ гуну дэркэмдэ тонок та мямэн сушхчэгэнди нямэн дирдук каптхунда догунди араланг да дэнжэгэна чукэ ня зэмба дэнжэгэна чукэ да догунди сиг завзбэ гуну дорнэ гуну дианчэ хэн жугжина аярца ню цунгэ гутхэмэна чукэ Таны ичо танхызгэн шо тон тон гмир дөлэ ла тон тон гэр дөлэ зэрэ нэ мэнт а тачи тоног чэма чонсмзга чон чон зэвсэл дэ тэни нэр гэр тэни хэн жүг дина дэва цхва тавча цуг дэн жак шугнда тукунди но бахтан гону дэ шугнда сиг цхми завз бзи гуг лук гэр дэ тас ма гона гана крэшэ гуг цу тар гэр тар жаг лам кандана а тачи гол гор гор тон гон нанда яна нэ зэм баг гэр гэ кэн дэ тукунди а мам бэ гона дэ ла нипчи гона дэ мог шавай тор кэ бжал тхуна шонтон жон генери тена ата тор кэ бжал дэ тен ня кэм о кэ тена ранон зу бжал дэ гэлам кэ тен ян рэнг шав чу пан дэ зу дэ гэ чун дэ ха чэн кэ чэ дэ ян чэ кэ та тэн гэ чу чэм чу тон шо лэм лэ цэн гэ сам гу бай на цо лу ор гэ нар чун кэ гон хор зун ма мэн чэм кэ ра шэп шу кэм чэ дэ ли кун ла сук гэ сун гэ дэ лэн шо ма тар на та ни лэм чэ чэ гэ хсар та дар гу ни та гон гор кэр гэ на ба хсар ва з гэ та тэн кэ бэ ай эс кэ нун дэ гэ лэ хсэн дэ чэ дэ тэн та ни зэм ба гон гор кур тангон мне зямба гэ дендур ди чонгол тангон даму гэ ян чигэ на базга чари шонтан жон жин өкэс тахту эй ай гэ лахтын дэ билдэдэн гэ та эй ай гөчүл эл хийни дэ дендэн лагнан дэ гонз гэ хийни дэ та эй ай эс гүн малгын дэ гэ нони арын гэ гача гэ ламни хүшэл хий сона тан ди нони та чу дэча чэз гона пачэ чи чи гэ гөчүл тамни ли тамну даму гэ на баз гэ дэ дана дила кандани мне зямба тан дэ ло ну гэ патра вненжа тэнэй ржэчала цугва зэнзуй дэтэнэ тэнэ зэмбагэ кэгэжэ дэнэрдэ ану патанжинара янна нэ зэмбагэ кэгэндэ ну патанжинара та паролала гонгон горкутон гонэ нэму гэж өжэрэ татангайна ачирэ нэри юни нэнсэл нэмурэсэ кэгэ кэчэрэна татангэ лэцэнди нэнга тэтэн тэхтаг гонгон горкур кэгэж өжэз гот кэшэлзэнэрэ эдэстин кэмэнс кэгэнгэ татан готэл матап тарэтэрэ та матапнара гэчу чэмаан гонгэрэгра адамаан гонгэ то та маңуана AIS күнінде лақсылынды не сосу күл хиуани та көлі шаңжуғы чатылды мұзға лебі тацу та пачырындадың дартауығы жөжейін дейдің дейді жынды жемаңа мәнжуынынге амекі ті жәңгі күчу чамаңын күнгарғыра рамаңын күнгі тұғы датың та көа жана дазгі жәй дәлі әрчан хуму тозғы хіл дәлі күчу та көа қарца нарца и көлің харцан дұрца и жәчер мұрғы мұнсықуан шәчіз ғуну та таңшқып күчу жава сәкуну анда көпчілейна дейла лықча пансым соққазғы юанырі дейтан дейв жынби атан дейла қандына шәнча сәркунына яңна дейла қандына ненкайын дейтан дейв жынгі маңазғы шуңтан жоң жын юанырі дейш жәңгі ранынғы намширға жангүзіңі дәртіңі рынғы кепінра рынғы кәғынды тұғынды ата дэтэн дэртаага жаржаага лам кандани хшига сонччубзгэ ичу дэдгондаг пшакачинанга дончинди яг тамар димазу ичунд мөг горкбшона дэтэн дэртаава такэрги эай лхцэлтэн дил датэн гон горкрохтон гонугун дэмөг ичу жохэ жожэри жиландыг атна тан дих корндани ичу хмыслк жачирон руман цокэ дима эай сэкуну лхцэн дэ гофчүлэ куну жэрэмг тони дала узанча чазгук шанча чазгук дела сокэ дих кортани ичу ян дэвк дэг чэмкиг мэрна жи андага нэцл жилэн жуйл тэна даан ди цукагнг тан ди итэм чон тав чолм лесэн тав томсэм дэн жо лесэн ди сомдык баран дозм бар тамрэ чэбрэ сомдык гэн карва тарджэ драхи рэв драхи тон дэв тарк лва тамнэ зоч чип тарк лва хэн тук цайн гара сон мэрэн чэн дин лесэн дэн сонгэн шан чэн тан ис чэм нан гэн гэр гэрв шини ян канан бан ис кэпсэ дэму
5: на цу стима тхэн язун ца чэм на цу тэн ням дэ ё
6: ца чэм чи на цу дэ тэн нан цар дун жон бэр сон шу шэ джин ё
5: Zatumji, Shemunji, Jersey Kerngtang, Engen Dankle Shiyun.
6: Zatumna, Yakub Kier, Jersey Jatmiamla, Gerchung Lingu Kier, Chi Dusuyen.
5: Zatum Malar Gurvatan, Zatum Hobjung Shepa, Zatum Sasun Shepa, Zatum Songchub Shepa, Zatum Vishu Shepa Jina, Nasu Temungan Chayin.
1: Sormun Mexul Menguki Chela Tankil Shidun Mamang Dasi Chomra Sakan Drunken Sosa.

0: ཁྱི ཡིན ས ནི ཁག ས རྒྱ ས རྒྱ ཅང རང སོ སི ཐོ ནི ཅ ཆལ ཆེ ཐལ ཅིག དལ ཕྱི ཡོ ལེ ནང སོ གེ སོ ཐར རིག ནི ཅན ཅ ངོན དུན རིག ཆེ ཚང མ ནང ཅིག ཕྱི ནི རིག ནི དེ རེ བྱར གོ ལ ཁན དབ དང ཁན ནན དེ ཁོ ཐག ཉང བ དང རང གལ ཅན ཅ གོང གོ ཅ ཆེ མ ལག བཟོ ལེམ ཆལ མི ཚ ལ ཅག པེ རིག ཆེ སོ ས རྒྱ ཕྱི པར ཁ སུ ལེན ཐུ བེ དལ ཡེ དང པོ ནི དབ ཇ བེ བར ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁྱིམ ལ ལོ ཆེ དང སེ རིག སོ ཆབ ཁོངས སེ ཆུ སིམ ཐོ ཡེབ ཟོ ཆ སྐོར ཞིག བྱུང ཨ ཅེ བེ ཟོ ལི ཆབ ཁོངས སེ ད དང དམ རེ ནམ བེ ཟོ ཆ མང པོ ཞིག བྱུང ཡོ པ དེ ངོ ཅིང གར ཆ བར ཅེ ང ཅིག ཟོ ཆ དང ཐོ ཡང དོ སུ སྟེར ཁིན རམ ཅིག གི ཞིང ཨ ཟོ བ ཅིང ཟེན ཅེབ ཟོ ཆེ ནང གར ཅར མི ར བ སོ ཡོ ལེ ཀྲུང གོ དོ ནམ ཟེན ཅེབ ཟོ ལེ ཅན ཁེ ཟོ བ ཅིང ཚན སལ པོ ཡེབ ཅན ཡར བ ཡོན པ ཧོན ཡེ པན ཅིབ ཤེ ཅིར ད ཐོན གོ རིམ ཁྲོ ཅ ཤ ཉིག དང ཆ ཉིག ཚང མ ཐོན ཁོང ཅན ཅ བེ ཅུ ལ ངོ མ ཅུ ཤོང ཡོ ལེ ཉེ ལག ཏབ ཟོང ཡེ ཅེ ཉེ ཁ ཅ ལ དོ སུན དེ ད བ ཅེ ལེ ད ལོ ང ཅེ ཇང དུ ཁ སེར སུན ཅ ཅ ཆ སར བ དེ ཉེ ར ཅུང ཡོང བ ཕར ཅེ ལེ ཤེ ཅིན ཅོ སལེ ཅ ཅེ ཏིག ལི གུ ཡོ ལེ ད ད སོ ཅིན ཐོ ནི ནང ག ནང དུན སར བ ཅིན ཅིན མེ པར ཇོང ཅིན ཡོ ལེ ཅང སོ ཤན ཅེ ཅུང དེ ནི གོ ལ ཆ བེ ཁ ཐག ལི རག ཅི དེ ཅེ ཤི ཅ ས ཁ ཏི ཅ ཅི ཡེ ནེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཤ དང ཕོ ཤན སོ ས ཆེ ར ཉན དེ དག རང ལ རིག ནས ཆིམ ཆེ ཞབ ཤེ རིམ སོ བྱུང དང ཅ མང པོ བཙུག ནས རིག ནས ཁོར ཆོ བཟོ ཅིན པ ནས ཅང དུག ཚར བདེ བཟོ ཅིན པའི བར དེ ལེ རིག སར བ རེ རེ ཐོ བ ཐན རེ རེ གང ཡོ ལ ཤ ཤིབ ཤི པ ཅེ ཁེ ལེ ཅེ ཐ ཁར དེ ཡིན ངེ ནས མ དབ ཅིན ཡོ ལ ཚང ཤ ཅུང ཆེ ར རིག ནས ཆིམ ཆེ ཞབ ཤེ དེ ནས ཅེ གང ཁར བ ལོ ཡུ མེ ཤེ ཅེ ར མང ར ཚང ཤ རེ སོ ཅིན ན ཅེ ཁེ ལེ ཅེ ཅེ ཆེ བདེ ནེ བགལ བ རིགས ཆིམ ཆི སེ རྒྱབ ཅིན ཡོད པས ང ཚོས རིགས བཅུ བྱེད པར བཟོ ཅིན དང ཞབ ཞེ ཡེ ང དེ ཅན ཅེ ཁིར དེ མར ན ཡིམ ཁོ ཁན དེ ཆེ ཡོན ན དང རྒྱར གིན ན གན ཅེ མང པར ད དང ལི ནི སར བ ཡོད པས ཞུགས ཉི སུབ ཅོ པ ངོ མ ཅིར ཞུང ཡོད ལས ཞེ ཅང ལི ངོ མ ཐར ན མང ར རང ཅིལ ཅེ ན དེམ ཅུབ ཞེ པས ཞབ ཞེ ནན པས བཟོ ཅིན ཁེ ཏུན ཁེ དེ སམ ཅ དུང ཉི ཅེ ཞབ ཞེ ལིར གོ ཉི བར ལག ཅིན བ ཚལ བ ཅ ཅེ ཅིག ཅེ སན དེ སོ ཅིན ཐོ ནི ལ ཅིན ཅིལ མེ པར ཕར ནུ ཡོང ཡ སོན ཁེ སར བ ཐོམ ཤིན དེ རེན པོར དང པིན དེ ནེ ཕྱི ཅི ཅི ཐལ ད ལོ རེ དེར ལི དང ཅེ སང སོ ཐོ ནི ཅི ཛམ ལང རན པེ ཧོན ཐོམ ཟོ ཅན ལི རི ཅི སོ ཡལ སང དང ཛི ཅིམ ཤ ཅི ཡིན ལ མ ཅི ཅི ཆ དང ཟོ ལིམ ཅིན ཁུར སོ ཆབ ཁོང སོ རེ དེ བེ ལག ཅིན གག རུལ ལ ཅེམ ཐལ ང གན དབ དང དེ ང ལི མང པེ སོ ཅིན ཐོ ནི ལ ཕོན ཅི ཤོང ནི དང རབ ཅན ཅ ཐོ ནི མ ལག ཅི ཅི རེ གན དལ དང རེ མ ཅི ཨ ཏམ པོ དང གི
1: 中共中央财富学界界呢，解释学习课程的总理李庆基担任为七年二年的七年的年份，浙江省庆浙山中学等宁波中学的多学部能。空格单独呢，而且课前部苏州马龙自己过节，学习部学习近平个南西的感情等，在团结共同乐得东西路当时学霸等。四兄弟做成等，建筑几年整，南门三十一级建筑学的。 총속 체력 등 응이속 같은 잡속 염직 예법시니 탑지진 간송 등 전국 염직 각튼 제로압지진 네바 체력 동화 등 돈리 멈청 등 고출 멈청의 년차 진천능 체력 동화 톰부르 체비 총속 그 톰콩 고직 때니 지진 점족사 등니 지기지진 폐지 등 된지 용어는 간송 부담본 도출시하기 리청 지산 제크브르 도스 등 송족 때니 등 생리 톤진 버친 송니 진진 때니 님포 다시 총리 도스 송족 남정 지사 폐대 Дорнам там дэрэг суг сугжуг шип би нян ширг санни лигжин зэгтэн тан кочлог нислэр дилонн ли чанг гэфтан тоне шин корик гэн жардуг лив шин уин жалхун ла кахта ди лэгтэм дэрэг юна сэм сэм гэн хтэг мэйлэ цонг суг борчин тан нэ суг гачин жав суг ягбов шэ пер дон хин гачин дан би царэг дан тан бир гон ин чан гул дан шэ пу ни ба нам дон фэл гэн лэг шэ па рэк кэ жав суг го дин зэгтэн ла кэн дэл хичин дан ни жав суг хонцл хэн ли чэрэг дон ги Цаншим гэржүл шэх хичээр дэнгни, сонжуг дэн додам лагсалг сарчий лар кэндаг дунга дэн. Чамчан жан дэн рэгний жан чэ чэцэл жэмтург дунги. Гэрэсу дэн шэнсул жэбжэр сапалв шэдэ, тавчийг сонжуг дэн цонлийг сонжуг сүг тэнжур нган корчуб шэпэр кэндаг дунга дэн. Рэхкүр гочуд дэн цонрий нюмжиг жэнсун тэцэнгдаг дунги. Джэжан жэчий цонсуг борчин нюцонж дэгнэс, личангий цонсуг борчин жэ тонкон гожиг дэгнэн зэгчэн жэн пэрэм лар жилунг нанва дэн. Нюцонг гэг нэсэл гуанжа шэпчаг нэн. Кунгий нанчив дэнтун. Цонсуг борчин дичэв шапши лиртаг дугила, рэгна мэнва дэн мэмчан юнчэ нюцун шапши малаган тэцэнгдаг дунга дэн. Дэчил цонсуг гэ лэгэл цонсуг нямгэл нямчун шэдэн цочб хэрдаг шэйни. Цонсуг борчин жэ рэнгун чэгэбэй нэнгчин чи жэчи ту хэшин тэвхэй чэрэг дунги. Лэчэнг юнчэг шэгэлэм жэнтэн цогуб хэлэм чэ нэмбу ламдам дэн. Нэмбу джэшэн джэки мэшэн джэки сакэдэ пэвдэ, джэчэн гэн джэмжэл сонжэл маадаг зэгчэн чэн чангул ар тухшэв нэнва дэн. Цонсуг борчин жэнжэн лэрнун чэг нэсэл жилун нэн. Пхэлэм чэ алдив шайлдэ, лэчэнгэ шконжэв шаврэг зэгшэм нэн. Кунгив дэн дуна. Чэнтэн цогу пхэлэм чэ сагши чарчин нэг нюгзан чэвэй, царэг дэн тэмбэр арли дэн, нэмэл арли, ржэмдуг арлив чэр жэнчун дэн. Лэгцэлэг сарва дэн, рэгчэг сарва сух, гочул хэртэг шарги дэ. Пэцэл дотэм цонзэм шаджэ дэн зэгчэн чэ жэрэм шавэр чабрэв шэйни, шэвшэр тэг тэбэй, бэлэг зухчэм дуги. Нэмпу джэшэн джэки, мэшэн джэки сакэлдэ, Личэнгэ дэргэм донжиг мэмэлэв шаврэг зэгбаадан, жагзан лавданны хзугнэл намчан кэгжиг лаг зэгшэбнэн. Кунгэв дандун. Нэмбу джэшэн джэкэй шугдэй лагча ngонсэл дубаадан, чамжил хэркэчэч пани чэмбур дамбэй, джэкэй гмангжи гуаджиг зэгчэм шэхэ чэрэг дунгаадан, намба намэнг жэнжэн пэжиг дунгэй ба. Джэмцу джэкаадан ргамси джэка, мканжэл джэка, джэнзэн нюцун джэкавчи, джэкавжи нямгэл шэбэр кэндлэг дэнсэг дунгаадан. Джэнрэг джэнчэв джэркул рэмпэр джэмчуг сэгтун гэла, Мэсэл дэнсэм чэг мэсэл ламтэг гэр нэсуг мэмэл рэгэнэй чэнчэ чэнчэн цошэв шэгэй дэ. Нэдонжиг шэнэй эжэн мачэл бэр чэрэ дэнгэнэй, джэкэй тонлин пэйжи хэчэн хтунгэргэ баадэнэ. Тонлийчэ мэмчэнг нэвшэнг чэсэнг шэнэй, нэмпо джэгшэн джэкэн дэнэл нзамлэн тук джэкар топчэн сэжа шэгдэн зэгчэм шэгэй.
0: Хасэг сэтэна джэкэн гумэ джэшзуэ, кэша нуфу ядан шэтэрэ. Ажэмо мэнчэна джэнлэ аюн цанхэнгэ аюн джэнг джолэгэчэ. Цэй нэрнга нэнэ, цэй нэрбдэ нэвэрэ. Хасэг сэтэнла, Ani jian zam tin tham dem da ba deng. A sa ta na de ha su tin jia sen zhe ne, tuo kai ye fu deng, jian chen neng la. Zhe kang gu mei zhi su, a xian mu ba ye fu deng. Zhe kang gu mei zhi su, ke sha nu fu la, suo su de mun zhe le. Tuo kai ye fu deng jian chen neng ge wei. Zhu li ji, tu me le, zhu shi xin ping ji, za zi tham zhe deng, wen den ye bu ji zhe neng. Zhu li ji, zhu shi xin ping deng, ge xi ba sen zhe nam ni ji, ta jie ni zhe deng. Аниса гобе чангул ва. Чонхим дэвэрэ чонхчун намбэ пэжип шонлэ. Енэнга шуон тавчу чукбэ чэцлэ томбур лэвьюлэ. Чонгэ хасаг стэм шугдан нямдэ панцэн ча дэвэ кэмпэн тамдэвэ анадун тэлэ. Лоптэн ермэджи панцэн ла япчу шидэ. Бэцэн тоин ва жэчэ ламчэ нямчэн ла гэндэл дэнсэп тонду юлэ. Нямдэ чонхэ ргэнэ вжэрэ ло взэнпур дэпа дэнэ. Жакэм нича мамэнэ панцэн варэ жимэнэ дэнэ. Замтэн юнгэрэ гэндэл дунгэй. Шугамэн ромши нэ тэнчур юнгдэг ла хэмхэнэ. Жакэм нича тэмэнгэ кэмпэн дэнэ. Жэпчэ жанюм жамдэн ла сонжчум жэндуэ чэфтэнэ. Тока ефуэ жолэ че жусэ сжинпэн ла пэлэвэ. Сэгсэм сомэл че цамжэ вжэшту шаджэрэ шэфтэнэ. Кунгэ, нэртунэ чэсэм дурэ жусэ сжинпэн че хасэг сэтэн ла цамжэм закэвэ. Даргэ цунлэм хуамжур жэфтэнэ джэнгу тумэр дунба дэнэ. Хасэг сэтэн дэнэ джунгэ жэшэг ламчэ нямчэм шэпитэлэ джэмжэм зэнгбу тувьюлэ. Жакэм нивэрчэ хуамжур сабэ рэгмжэн чэва дэнэ чапкун сусэ нямлэ бихэ хачэн чэ. 哈斯斯坦学界中国这个杂段了自从南木学霸等国来社会中国情报局了也就学进有了中国国来社会集中了年轻人和特别的咱们的学界单子松松下去了学界高清学霸等哈斯斯坦学界对俺个就情报学进有了 年轻人能接着力接甚至呢脱开衣服也能为人把等别在这些节日的等你们来阿些母爸也负等啊扩散到妇女等啊说出来这么多各位着力接学你接沉着力控接也可你接尊尊接他们个大把个起来学个用你东西的学霸等啊人把说些咱们听中啊但是不得懂啊着了家庭一起来地图的重庆国霸等啊做起不行呢 家庭一家年年年年的了家庭一家算都是学习的着力街大东啊中间农业强国中啊为三字等啊监控可以个成熊啊家庭陪着强国家庭们每个人听着家庭呢跟着家庭出去啊那次呢我准备咋办等啊家庭一家成这个力控街啊忙说成熊子真出来没呢娘娘也得学出去的呢阿些母爸也会担当呢 中国的你嘞咱们能说负担上个安宁高清等哎咱们能说为环境旁边各个都清晰的解决了哈斯斯坦学界学个你别环境从头满足个娘们的了恰心人不多经营了哈斯斯坦抵抗给中国接了我们个亲等哎娘们下界嘞很难的陈这个下位娘们有决定等哎下界人真都有把的呢科山诺夫也哈斯斯坦学界台湾等哎新疆哎香港 我种出来不要有病来炖出来中国学者冷学了家学人他去的下经营吧的呢哈斯斯坦等中间我是东松松这出家你把通把的家可你家我是东娘你了过去不是吧真经营呢家可你家趁这个这个人咱们这种中国接受的等你恰空可个你这娘你了跟着了东都有了参这个是着力机阿斯坦那的中间多那么一看也为面
1: 俄罗斯公司来东西不能的，人怕娘们接受不得等你，而且是咱们这娘真了，真这事儿话连别，另外东爸妈是嘞。大东啊，有人不等啊，一看也接不这个托不起来，路本来做空了，东西不能话等啊。没用别的接受不得等你，而且可你家咱们听见忙些，接不等他东西吧，难接不得呢。兄弟，乡亲能可接三节过六三路，而大人阿为青年的呢，乡亲等于书记吴小军进关怎么些呢？乡亲等于建立用坦克个侦察队的。 接触书记习近平跟年底接松懈了感情等，全国人集中感情交流工作的投入等接触些了，主要是下午习近平跟各级主席。这一次会，习近平给山西长治中期的亲缘总个，多数了台开席了，我省把给东京省委提了个那个位，集中感情交流工作等。参与了这个活动，全组参与个，别称托应配置了，跟着同步了，集中感情那个位工作呢。而且深圳普京等中国个那个级，松懈了感情交流工作及投入等接触些。 这一次的南极单独呢，全球数据习近平跟集团感情交流工作投入等接触协议。 建筑个全用单子了，单子跟干松协议。参与了这个活动，建筑个参与个非常多人配置了，跟着动画的，忙些人不进等，他接人不进就立即就进你单子去活动了。宋朝的年金穷，等个三十多老人的马路个建等，人们讲起先进用这些的项目去办。乡亲用这建筑参与个多会进动些活动，肯定人你等，而马总人你说，不像苏州的人你接团购活动项目去的，村公鸡前期单兵，村头个人不进去，先进政治人力忙不脱不能办给。 而且，科普局习近平的前书拉个是八等，让香港人有个你吃了，更是给你。而且，科普局总政委的兄弟，他们跟银子的感情呢，也不也不学吧。别称托比也就是个南京娘们出来，当时我们这边学吧。德政内控等监控松出不，确定的信息里说，恰控局学校娘们的三不的平呢，所以我们等你了，中国那些当日讲解，真正我们比，而给控制大部分的。这样做的不单单呢，甚至是大英等这个八等，乐得学习，所以用投诉被乱呢。 大陆当这个中国领跟感情相比，三路银子是哪里接受不得通话等的。 ཐོབ ཤེར བྱེད སམ ལག

0: yaar tsidin ki sankalanji tena ti tarta namba sog sanji nang zimba nan chungjang rgo nyan chen kong orkala long chen jie zhib zimbi chumchin dara shibi le chen yin. Tukun namba tena samdani nga tsi namlaan bimtang phumu roma sochi chabtum shibi zhagir chungmi ya lukudil tsongra shibir nyamga ronyong zgil.
1: Ayo, kiz, terang tan dhig jumat. Я та нал тонди начи гамо ин нал матн хонго хсоо ин тгсэл та ихэн дэгрэша расти хаямо ни ган корасти гуи расти хаямо ни ган корасти расти
2: 喂,你好,取一下你的快递。
1: ཁོ་རས་ཡ་ཁོ་རས་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་བུ་ཨ་ ᱪᱟᱞᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱞᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱯᱟᱨ ᱚᱠᱥᱚ ᱠᱚᱱᱚ
2: ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱛᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱞᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱯᱟᱫᱩ
1: ᱚᱣᱟᱞᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱮ ᱱᱟᱛᱠ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱯᱟᱨ ᱚᱠᱥᱚ ᱠᱚᱱᱚ
2: ᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚᱵᱚ
1: ᱥᱤᱝᱜᱨᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱤᱱᱭᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱮ ᱡᱚᱡᱜ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱞᱟᱨ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱠᱟᱡᱜᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱨᱟ
2: ᱛᱟᱨᱟᱡᱚᱨ ᱟᱭᱱᱟ ᱚᱨᱮ ᱫᱤᱱᱚᱝᱜᱚ ᱪᱤᱜᱢᱱᱤ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱟᱨᱠᱚ ᱱᱩ ᱛᱤᱨᱮ
1: ᱟᱨᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱮᱱᱮ ᱥᱟᱢᱩ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱢᱮ ᱠᱟᱡᱨᱟ
2: ᱚ ᱭᱚᱠ ᱨᱩᱜᱢᱩᱡ ᱜᱨᱮ
1: ᱟ ᱨᱩᱜᱢᱩᱡ ᱜᱨᱟ ᱚᱛᱟ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱢ ᱥᱟᱢᱩ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱠᱚᱠᱚᱢ ᱞᱚᱝᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱭᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱩ ᱥᱚᱨᱩᱡ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱮᱨ ᱥᱚᱱᱥ
2: ᱭᱟ ᱟᱵᱩ ᱚ ᱢᱟᱨ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱩᱠᱤ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱭᱮᱱ ᱥᱚᱡ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱵᱤ ᱛᱚᱢ ᱥᱤ ᱠᱚᱠᱤ ᱪᱟᱭ ᱠᱷᱟᱥ ᱭᱚ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱨᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱩᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱠᱚ
3: ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱮ
1: ᱠᱷᱮ ᱚ ᱟᱭ ᱤᱱᱮ ᱪᱤᱠ ᱢᱚᱡᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱱ ᱫᱚ
3: ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱮᱪ ᱪᱤᱠ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱠᱟ
1: ᱞᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱭᱟᱝᱞᱚᱜ ᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟᱜ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟᱝᱜᱟ
3: ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱜᱟᱡᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮ
1: ᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱢᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟᱯ ᱪᱟᱭᱚᱝ ᱡᱤᱢᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚ
3: ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱡᱟᱛ ᱠᱷᱩᱱᱮ ᱥᱚᱦᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱨᱠᱟᱴᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱦᱟᱨᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱫᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱨᱤᱭᱟ
1: ᱮᱨᱮ ᱚ ᱛᱟᱜᱩᱨ ᱦᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱩ ᱦᱟᱨ ᱭᱩ ᱠᱷᱩᱥᱨᱟ ᱭᱩ ᱠᱷᱩᱥᱜᱨᱟ ᱞᱮ ᱭᱩ ᱠᱚ ᱟᱨᱟ ᱟᱭ ᱜᱟᱢ ᱢᱚᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱱᱟ ᱧᱟᱝᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱚᱥᱮ ᱱᱮ ᱥᱟᱢ ᱢᱚᱥᱜᱚ ᱭᱚ ᱠᱚ
3: ᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥᱮ ᱭᱚ ᱠᱟᱡᱤᱨᱤᱭᱟ
1: ᱚ ᱛᱟᱫᱩ ᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱫᱟ ᱥᱚᱢ ᱫᱚᱠ ᱟᱹᱱᱤ ᱩᱠ ᱪᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱨᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱚᱱ ᱡᱚᱠ
3: ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜᱩᱱᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱱᱤ ᱠᱟᱡᱜᱮ ᱤᱱᱡᱟ
1: ᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱚᱱ ᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱤᱱᱮ ᱱᱮ
3: ᱟᱵᱩᱡᱤᱭᱟ
1: ᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱥᱜᱨ ᱛᱟᱣᱨ ᱛᱟ ᱪᱩᱜ ᱱᱤᱜᱞᱚᱢ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱟᱵᱩᱡ ᱠᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟᱨ
3: ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱫᱚᱱᱮ ᱭᱩᱠᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱢ ᱪᱮᱢᱧᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱵᱚᱠᱚᱜᱟ
1: ᱛᱟ ᱥᱤᱠᱩ ᱪᱤᱠᱩ ᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱮᱢᱧᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱢᱟᱨᱠ ᱮᱵᱩᱡᱩᱡᱤ ᱛᱚ ᱪᱩ ᱟᱨᱚ ᱡᱚ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱟᱨᱢᱚ
3: ᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱟᱞᱟ ᱪᱚᱢᱚ ᱪᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟᱜᱨ ᱜᱟᱥᱤᱨ
1: ᱟᱨᱚ ᱵᱮ ᱵᱮ ᱫᱤᱥᱮᱠ ᱫᱚ ᱞᱚᱝᱨᱛᱚᱝ ᱡᱚᱜ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱜᱞᱤ ᱠᱚᱝ ᱡᱚᱜ
3: ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱩᱨᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱞᱟ
1: ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱩ ᱥᱚᱝ ᱱᱟᱯ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚ ᱫᱮᱛᱤᱜ ᱤᱜ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟ

0: Çözgüdükü nev jalakşir irji va ida ko.
1: Aha ngaz çiçektanar.
0: E çota çiçizgi yo ya. O ayi tangi çoşun ma ta yantina tar kıtap ko hinde ko.
1: Tangi hitabrun hogdonga tunzu jikun.
0: Ere ta çutsuntun hok pıçizgi no zan amne horji bus sor çizgi ne vak ma hit.
1: Çi çeki darda tun kapır tunu jikunar gor kadı tuğan gunar.
0: А тэнчин ма лоло чишун цунзг мэрж баку. Чигэ жоокут тацо юугт чунго жоокнэн жур.
1: Гозо жикмэко ачиг наби жэнгу мо жор жузгэ пани чигэрэн гон дэгэзэни.
0: О пани чини эрэн гон дэни. Тарын мо чекэрэн жон мэсэк гон гар ма хани. Тамэз гэнэ чо гон гон дэр жаджили жузгэ цаукрэ.
1: Чэ тумут шалин дэнэ ку тая.
0: О Çamçıngın kondi ekonu kuyunyani, ngayogu jashu ekonu kuyumanyani, tu korluğunda.
1: Kondi da kuna kura, nyatrang çayamağın gyorçiler aşak.
0: Toşkınır. O taçoşun nyatrangzı kımalığına dağınır. Dayına da, dinan tarası ekonur, kasağın oca niga gıyga, kantıgı yeme niga kota, danımağın gyuriye.
1: Nyatrang nergu, ngera nerga tungo gazi.
0: Tungak şigremini, tungu çarjimini, çözgü, taçayamağın çayamağın nuara, durazgızı çörmeyin.
1: Татан доншвара нин утур.
0: Аро, оргэрг тгтгку нитни. Ньорчик гормутера ням маджири.
1: А! Авдагдагда нитуну. Тарда нин мушагаш хил нина чу шачи мнга.
0: Шачи манера манжа.
1: Мнгму? Тэри аня му хил тасу курган му хера кота гормуд кума. Агону кона ига чонё зэнэ мне.
0: Татэри тэри мутму зё на та.
1: Ала. Алло, не же сунгны мна.
0: Ара, ара, ве, читмотов шатли каның тара жогые.
1: Ала, ты суна сури.
0: Ушком чыксым чыксын нурго чит.
1: Да, кызган жогышып чыкты. Да, тарым чикенча. Нергестовка чыңмак кетинер. Кода юңргузгунда ямсыз зин мне.
0: Ара. Юңргу тере, юңы сарҗи мене тому гочынзы оны мария. Гара чик гошмыз гые.
1: Да, гошмын ачку, юшмын ачку. Нере сунзыр ге гезг цазны.
0: Я тат хитге аа эдэр гачу кахла ман мандан гэ чаддан та. Гоизэн коркэнд гэ я читэн гачу азглэг.
1: Дэ.
0: Ара тозэна таши гэ дэгэн эурка.
1: Дэн чар тая.
0: Ара тоту гутэн мандан гаа мэг фун нэмэ заама юну тот тур гомэсос гэ.
1: Чу сэнзэ нэрэ макки. Я чи гаара докуна мна.
0: Таранга айгэ нэра хигмэди дан о малуу лон гонэн гэр. Та шамбура гамуунига чигмэ нун ярале хийд.
1: А. О, көтэ та цола.
0: А сара.
1: Махиген чигэ сонноз.
0: Ара тазга чи нёнгзг шак ку кадгэна.
1: А дига нён чиг сонноз, нён кан чиг сонноз. А, андан джэжэ зэ хчиг мангэр.
0: Хау капр гзар узгын гоо хори чүтэ тонтазга.
1: За за тагчсэнгэ. Нэт хинэр.
0: Дэнг дэнг. Ретэр ара таурта чүхара жатма юмэ чүндэ бяшкалар чин жоо. Аранга та цола зэгрэ ара шама чүндэ мара шаша нозгэр кэдини.
1: Ала. Яа дигэнга кайгд кушалди шашан кам бүг тонтадаго.
0: Карм бэдэн дад чү кам бэмэну та хинэтра.
1: Мөхихчэр ахчик сэнгэр.
0: Ала сана харак игатуму. Капр дугун ячу ко ненале.
1: А. О, ngam mango.
2: Рэнгэ абугэнде. Дэн жогата. Вэ? Вэ? Абу о ак мар. Дочи шэмур.
0: Ngashma shomozgme.
1: Ала хай сэргула.
2: Рэму.
0: Я татсы сэнане. Я яна чозгэр.
2: Шомогу кэди?
0: Ота шомогу гор манар. Чум шавали гонас гнара. Тэгэ нэтэн чора нямажи. Нэмжик гомжиг.
2: Ажигдэс гона ажиглэр гуй аранг шавары.
1: Кэмэ кэнэмна.
2: А о дэнч гатгу?
1: Ота шгот нэ тарата.
0: Ара та чик гуа. Тодог то сайн дграма хиг. Тин то си чэта мхи. За хузи.
2: Я нэн капр зхтан.
0: Вэ?
2: Вэ?
0: Точин.
2: Ну точин.
1: Точин где-то мозг.
2: Что, не мать это?
0: А мозг на рее.
2: Рея.

Yamzar sedan bir gelip sanji nam tong long chin tong jar jin ram ge samkun lan ji nin kong chin nam bir kan kim zang tar tar na ba chu san ji nong jin ban da yin ang chu um turun jang ro nim chin kong work lu long chin ge zang kru chi ring ge za da wa ra za ba za ba sam ji ge nin kong de ta tong ko nu go so rin jer ke le chin yin nga ya na de ring ge le chin dim don zin ba tang som ri kwa chim lo du ma yin tina de ring ge le chin din nga go du shi yun ge nang tun de Nyankun zo tsamjir zgiil. Deringi litsin di nga gobrigi yon zga canchung gani yo tsamba dangbu ngagamchin zhoni semra ra tsamba gani wab lorgan rambir dangayin. Daga deringi ngagamchin zhoni semra ga tsamba di nga tatarta amtsurungu mergi lopra chimon dana lopnir shimiji. Yangna dalogum tarzin loma lopchugu prawanda deringi rgilimdi shigi dalini. Yangshiran kure ringi lomjum gub jirimdi shirtuq zga tsata tatarti warga da lopra chimon dada gu lomtar shinla nienu gargamdi dang zga jabi yongna di gorm rangmo chona Rangmang aji yil tsimni ngi gangni lgazong ra lgayong semka gangshchid chizg yok. Yangna karzang terang gi devindi yifshirang kurin dangzg jabi yangna dinang niyang rangi jig machung sa manchung sa gi senjur tra lonjula chi sa gi doon gyan gangzg yok. Yangna ta rangi lomrim gub jerim ram tsarlung gub jerim di chuni gergin ra hamama. Ta gergin gangmang zgam chali rangi rinching gi hama rangi chimtsang gi nyejiz zalag mangbu zg karta nirta gi chuni dagzil ta chala chilir ta nyaran yorim nyaga logi karzang terang di lopra chimo lomtar zingonu gu ta lopchin lomasri. Daga jerim di chona rangi jiga mtsi shuwo yangna kirga tarti wara vjil mtamni rangi shiawa tondaga chema chongsim gangzga shikonara da dofki rimo jibzinga sema yangraf jarga chargindagini jangindagini devzinga shiawa gangzga shikonara daga kirga nzaptin nechil jibzinga da nyam jugra dornang yongni daga zu wagchag zhigonu gu shiawara mangazgu chiri gachara mangazgu yu chiri. Nangni mgsil ta deringi li tsindab jili dali o dati warkam chanugur gergin jirgil hobchug jirgin di warna yang rangi mtsi shuwundi chi sabi wagchag zhigonu gu gergin ra hobchug chumuzgu yuk. Wagchag njogshtang namba ni tsirda kirzu warkag damjita chumuzgri. Yang na rangi chimtsang korigin di chuni yang rangi bjidamibbi wagchag chizgu zhiga yuk. Dazu jilin zgi yil. Ju damjil ngoman di chuna dazul lobso ngomazgira. Семшон омазгийн аранхг хүнэл тавга дижэнгэн дэтэнгэ тавги дамжинда нямчлиг гон удаин тэни тэдэн ланд дэрэнгэ цамбан дэзо чуа юл консиян каптэн гэ тичлу ютэн на яна хэрклама сигжисэн на юна мэсэлг гапс ина ин тэн чони цамба гнива лургэн ра бэдэн гаг цамбан дэ нанга хнгар жин дэч нэм кэнам би капэн дэ нэлэн жигил тэна дэрэн гэ лэцэн дэ нанга гоб дэс юн гэн нанатын намба цон самжурина дэртавс хри ретэни дячи ловнирва тамчлам цун шэжина та дангава чка варкымди чижи хтамсанра дондог чизгийн дунжиг мангрыг варкыпта музри карцан дэрэнг дэч жарган сусуфти сунара янчи далу томтрис жингону ловтгу мангазг та тарсин дамжаранда музгдынни яна нэзэг ловмазгин генера рымжи симжиг ловмаранда музу жигчал яндаг датуранда мум жөрюони катанранда му лунуни игцэтэ те лунуни тамугни цлиок тянцни янчи шаваранда мугтанга жиглан нэрнг легниранда музу жирпана инженера ян тэгэ томди югари тобьон кэн таму гамангз юк тэгэ дискин дим сунушэчнага мэгсэлг аржиг набана цо жэргзэ шиги ним дивэнд катхони гтха лунун нук капсги ном цэг талхобра чечон гамз гам сунушэчнарам таршин тома сусу юн хом таршинни рангранг кэрг лунго тамын зэгэр кава чапи тамжи дина чука кава чапи терим дэ дугожиг мжиг домгони атамуга нэртэн чапр басрдаг далум тарсин гонуго лобчуг тамцла чинамбр темжил шаватын чавжигд амгслуваг деркимди аранг ил цамбан гкнва аранг хапа хомнер гэ жермди чони атарын инжина мтт хомнер ичүг горкимд аранг кэн тамчтан дани аранг хапа хомнер гэ ламкан ди чони рингим тарсин хсярцм юкваз джи тарсин дамжа ил цамныз гэ жогсунны тамчла чинамба гэ джимдинд ёцла жис ярынтын лантын темжисинэгин ятани тарта дэрэнгэл ицэн ди цамба дунгнага чөрнгэс шиг жийл

0: 마오나라 다랑기 디쇼니 랑기 디미즈 바이오 삼치기 예츠치기 아요나 예나 몽츠치기 타삼루 디미즈 쟁가 탄다랑기 스킨기 제름기 토니 다치 예츠바드나 조카요나 랑기 가구노 조치크토이
1: 리리
0: 디미즈리 토니 타가니오 몽츠지나 다 소칭기 제름기 토니 소칭 거름 땅부터 타히르나 소프트웨어 고릭 땅한테니 이런 크스타스 그 소프트웨어 판스네 연애 게르긴 소마 곰디슨 로그니 게름 팀이즈리 디바스크텔라 다 팀이 지그리트니 소칭 거름 니가 돈디다토 다로니 소프트웨어 고릭이 나초코 게르게 나초코 소프트웨어 소마텔라 곰디 쫑슨 즈신 드니타 츠콰마나 아직더니 랑그 니와 다시라 몽쿠노 워크 팀이즈리 소칭 거름 니아타
1: 예제
0: Tengi tatu ta rangi taun sujina sofchin ga lorum di choni chi ta yitzinba jigunu sofchin lorum niwi warkab tila ta kakta zuruk tsukwa ndaga tsukso rata ni kansa mitung tsukwa ndaga tsukso ta timiz ganga ninda mazunir.
1: Nidhiya.
0: Tari tatu ta kakta zuruk tsukwa ndaga kirna bujin shongyong kuna timiz riyan naun di nani sakta ta rangi yitzinba zunu kansa mitung dandra zingi chi ta sofzong dana timiz tsukwa zunir.
1: Nidhiya.
0: Nda ta girgin jirmig gsuo chandu kiron ta Sofkubririga zankur tooni, zankur ngawara ta zhugzhung ngatse tisu tukda karma chani tiyam jivtu kundi, tani yudanda karma jivchi warti loo jivtu kundi, timi gansu kwa zinari nda tawan tsu jina, takir na sofchenzga jirmga tooni shentan tongka nizi kunaru timi zari, yen naam sofchenzga jirmda suma susu rangzong yani tani lindak chusun zongwara girgunga yamsan tokar chimbo mayini war kaptima zari tiyandi tatsu suma mung chiwazag ta sofchenzga jirmda yato na tarangi vayonga, soyonga khurjuni jirmda mi zari mo
1: yadi
0: yen naam kanda metong tsukwandaga ta rangga jirlik tang vangkamga xewanda taa chikdang mara chisakundugu tando ngondama nandu jiran kanda metong tsukwan dina nga jigi tani galo jur tani girgenga konga sani songi galo mzanjeta zankura nga watang yana timizga ngistenga titsuzga ta rangga jawad yinsam kangzga lo zonwana ta girgenga songi galo jina chognari galo jabi tayina chognari tani di waskabdeta da rangga sofchenga jirim tuni ta parchi sofchok tsukwan dina nga jigmena na chokka yana cheli jemba sofchok tangtarna ta rangga chi yit sambi chachik yana sofchenga waskabde rāngi shīrn tāng chī jāgrīng yōpādhū tān dārī ndōkru.
1: Yurīya.
0: Tīmī chīgirī. Tāni tā ngūbjiong gārambātā, yāng chīk ngūbjiong gārambātā rī. Tā ngūbjiong gārambātā sōpchīn sōmādhī na tā ngīr tā chīk jīd gōni tīmī gā tā khurgi jirma zirī. Tīmī tā sō tā ngā ngūbjiong jōsāo tā sōngu nirī tāqpar gā wakā hīngjūr tēni tīnā rī. Tīnā rī tā sō rā tīnī jirnga timizmana ngubjong ina mare re teng ngubjong ga shawat jirm ga thoni rangi khusti ju yang wastong za tiwar ke mangaz shen jak ta ni tiwar ke la khusti za mangaz thab ta ni ti likhung ga nang ta li tok mangaz ra yang chingen ji ra ma thab ti kam ha jer thabi khab dan ra ma ta yi thab ti chi ga ngubjong ga ra ba tang chi ga phasam sukwa za ta ti ata so chim ke jirm ga thoni ta rangi yit sam ba tang ga wi ton da chi gri
1: ri
0: Kira, tani ta kira simba mounto jina ta tosui lorum simba ni zonti kira ta softok say na soma siyawi lishkanga tatgi na diya tatgi ni urenba tani jimji ghatta na jimji gharenba diya tatgi unu warkab ta terzang gungu samjang nari sochin lorum niwa ingi na siya kubka pasi soki titsu ta lorum niwa warkab ta iremu
1: Riya
0: Tani ta jiwa tondi urzang nanga ta timi zi tsarju nari siya tsum tamchi azi jiya kata timta zi tsarju ga tani ta tu lorum simba ga warkab dani ta jongwa zi taga ndiwa ta ngon toka wadi ta tabo yung rang jimji ga jing choso nuda yung ta warkab taga tsumba yinu ta ton toka mani ta rangi yir tsumgo nuga tiyachi gari
1: riya
0: ta tachia tongo mo shirtuk zina ta rangi gagu wa ta yir tsumbi chate timizu gimba ta timizu gimangu maochiha meh
1: riya Rih lopchuk prwa ga thomdrum gav jerim di chu ni gmiksil ta thopching lungu vzhin da damayi dalini lungu vzhirin ga ranga chigi Gagiwa yil tsumba ga shawa jirgindar gawaatang yechi ga goni ringa yil tsumbi siyem tsurdang lagayon jirgindar nga tsu nyam chulishi yona jachi nyanku nambang tsu nushe chinara yangshan arangabzhin ga chu gawaatang shtornang ga tondagda jirgindar tsuma nyam chuli yona arangabzhin ga parula dira yangchi garnang la shtornang da rangka gachi yoni tumuzurila daga deringa lecindi thumar chichi tamchili yixi zina chukka yona chichi lagayon yixi da tamchili nyam chuli yinu ga lecindi ngu yuqazg zamtatina tsamdani ta gongna shaykun uzu simir gardag garchu chikadang jirgiz yonu shal margi bari simir gardag ra lir girdag shawa jirg зг юуны гүртэнгний тачуу лобчин лонгов зэзэна чохчэна лхомжэнгү жэрэмдэ цангмажиг юуцлав дэлэггэн анны вэчүүжүүдэ музырайан Kamuri pachir masal bari na. Tetana yang chig tishiran korin dangzub jawiyang na chig shawa kamu damuzg dhabita chig chigsung zigang dorshtila rangi chig shenjul chini, lonjul chini damug tondga yuk.
0: Tumira taringa yuk. Tudung ta sashinga gotam dandamdi ta rangi rindan chimbo zazong yi, damgir chimbo zazong yi tiyong nare. Tiyiri tazu ta warkabtara rangi mcharjig na na ta sashinga lorim ziyon di narka ayin da ta pasam soqwaz yungu samchigin da maa timiza chiru onari warkabdiya.
1: Ri.
0: Warkabdiyan da maa timiza chiru onari tevjanta tarangi jika ayin da yon parchir tarangi chitsa tufchiga yanga di yanga nda niga shogla shiga shigza jamdak chirangi yaxchiza yon atwa samchigin da maa ta chiru onari retiyan ta lonju tiyajizaga ayinga chitsa ta chan chimboza yaxchiza yon maa tibta tanda tsujina ta tofchim dorim ziyon di chog rangi tsujina lonju chimboza ri.
1: Ri ya.
0: Demi chigre, tani ta ayang chigre jina ki tan tsukwa susu na jingdari yinang niyang nan tsukwa za chig sori uke jiong chok kaangze, demi zin tsukwa zonari. Ta yin jina chig tarangi tuktung lorim tong iri tatsun tsukwa di nang ngurjig langdari yinang lorim tong warkabde nang anza matam nari. Tani lorim niyangdi rangi matam nari yinang ta tsukwa di nang chig matam nang ta rangi ta sakching lorim jiw chuni lonjil ཁྱི ཕྱི མམ གི གིག གིག གི གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག དེ་མ་ཏོ་ཁོ་ ཚིང་གི་ལ་སོ་ཏོ་མང་ཅི་བ་ཟི་ བར་ན་ནིས་ཏིང་གི་བ་སྟག་ཟི་ཡོ་ནི་ དམ་མ་ཏོམ་ཏོ་མམ་རང་གི་སོ་ཏོ་ཏི་ན་བ་སྟག་ཟ་ནིཅིན་ཟོ་ནི་དེ་མི་ཨན་དོག་ནི་ཡམ་ཏིན་ཅི་མ་ཏིན་དེ་མི་ཟི་རེ་ཡ་
1: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི тэгэр ингээс шиг чиг вачих самны гэргэн зэг янаарынгэ товтуграарынгэ картан дүүзэнгэн анара яан чи мецэндэ шиг чүлэм яран жогна маран жогна дэр аян хэрчэндэ тэнчэндэ рамдгара жэргэзэг лугтап гэдэ гэж индэ тэнд тав хтамж зүн ямчли чи ок гэргэн зэг тана тэнман унман лецэн ашиг нэзэг товтугзам сон шэжина кэрги лавкыг мангаз чу мамрын рамбаны блита лавкыг мангаз зүв дүнгос самдонга
0: мри
1: тэгэ сомажиг тавх маз юунура тэгэ тажирэн гэл хөвжүн шээ тэбрал хөвжүн гоно хэрэ жирэг зэгэ зэ маша тас их зэрэг гүрди таны гонч гэргэн гэдэ чүр зэрэг мхи гэзэг гүн чүр зэрэг мхи гэзэг гүн качата мөз гүшэлэ рэнгэрэ чиг хэгэ менүрэ та чүр зэрэг дан гома мхи гэзэн нур гэргэн гэ качата нэг төв яй сон та фичэрна тавз та дан реа мек дулини та масов зэсэг гүк тэгэ та рэнгэ сэрэн кори лонго маз гэ жинэ дэ кив чэр то дангз гэ ямна та каптог тэ гэргэн гэ кача шартын гла канара натны юкра гэргэн гэр кача тэгэлэн нөрнг сэмгэн чүннүглэ канираян рэнгэм нэцэн дизгизэж гэгра варчд мангаз гачатам чиртэнг гачасны үли гоцамдынс гшондынс секундтэр тэгэч гантэр нэсм хзуна кача цка камбу нэсм хзуна цка камбу секундзу гэлфуниг варкам ренди гэр кача шартын дозурач фома пансинг вара угчх самузун жоггүйука тэвалира хөөс гшэнд утэнгу тэг дэтэн дартай гантэр чүн чүн шэчна рэнги тавчаран дан жавьёна нэг гэтланд кавда чүн дэсгэн дэтиёна о рэнгэ сема лэкэр гэргэн зэг жани дэвчэр гэргэн чэнинги варкх тамжил мангазграр алгонин жевжинге нэн у харьёнгу жир самк тэмүз кавда дэни авчэсгэна
0: режи такэрна та гэргэн манга тэгнэри чэрна сурдэнг гэргэн тан фми варгэн дэрвата чи та фма инара гэргэн тагы тэни гэргэн тэни гэргэн дунга фма тагы тэг фма тяга рэнг фма лэни тими гэжэрм чигэри та варк тера тоо ла мастрлан кива тон варта ла мастен лан кипа тон тамра гомчу лан кива я сиу тино янтг лам нанду сой та ти варк гэрэм ба тими зэри янаю ке ке цок тофтан дэн дэмиори тату гэргэн чимиза кини фма чимиза онитэ ata parchir degon ta bazu mar tokati ran ran ran so so lamkani dami ju ju tane
1: re
0: taina yang ta girken ta formati la shikin timut ta ngut to lagdan ji ki gendeng ge chesu jang na to lami nam tar se to mi dam ngin ti zonga teri ta to ta nga da so jina ta tam mon dim ma ga so ta so ja ti no ni ta girken manga ta ta yena ti no ni ran la chi shikin zam no ta girken za ti mi kur do Jigin jina ta rani ge fokchung ge ndan da girgin wi girgin da inre ta inre ta jigin pa mata shis giwner
1: ji
0: ta chese injiri di banga lochin di fokchung ge lorum tongir ta tsunga jeol di yasum kanga korner machine de ji
1: ji
0: ama ta parchin zin dinang ge tanjig na ni timi zri ye na ngi chilorum ni wa zot ndi ndan da tongi girgin ji ta ne ta girgin pa mata shi kong kong ge onri kong ge ond ki ron ta kong ge jeng ge yondin la sokati kap tok te chang rang gra mhi ki yenaw kap tok te ng che nda zit ndi alo zong ki gdre lo zong zong yeda zong do ge rang ge
1: re
0: yeda zong do gra yimu ni ti thung de khre khre chok ki gna ndon mhi ti mi ki re te ta khre khre ti ta kong ge ndna zong ti lo khu ji gna re yenaw ta lo zong ge ngar ki yi khre khre mu zong ge ndon mhi
1: ji
0: тэмэ чи тэйин бит та лагнон тара тэди тармаз г тарм нигд ма танг г конг л хоён лг чар нэзэр му тэй л хоён лг л хоён тара тармаз г там час хи тэз я ни ма танг тэмэ зхи та тэй жигдэн та чэ дрой зом хи кар тар чар ну г лама яг ни ка фна тэ кана бринг дэм тэм тэм ни чэ ни а та тэй жиг тара та вой г ина чок тар г ни ги чан та ранг ги куна та ма да ни яч чи чим бо ёни та лэрм сэмба со жива зо тэн ни нанг ни а сэмба та тимизэн дэг дэг ни варк тимизэг на бажир жата та та нэрэн гэ жирэм гэ тони чип гэ тэн чину та парчир мангажин жок кэн ойг мангажин жок кэн та гэргэн кунгэ ян сам жу та та кэн тон та а тук та варсэн кэрэг айо ни тимизэр
1: рэд
0: тими чирэ тэн та фокчин гэ жирэм дэн ян та мэнда гэ ян чэсэ кунду шикчин тэп тонда бэ мэнда гэ тэни фокчин гэ та лэрэн гэ чи кашок та лоца кашок тэн тэн дэн гэ чи гэргэн за гэр дэр чонтак сэ чи бэнэр я Data kungu jinding ngi kaftuk te lotsa ga ta lotsa ga lurji ta ta ni lotsa nam thir ka timi kor jil thotre ner
1: ji
0: teri ta tu ngi ta thotre ga jirim ga thoni ndami za song ga ta kungu nam jing ga thotre ga war ka te tam jin ja ta ni ta lotsa ga che nam thir ta tam ji chi jin ta mar ti she kin ner
1: ji
0: ti she kin ni war ka su da kungu kanon ni dan dam ze ga ta tam jin dimi za she tam na ta wo ndog in kam sam ni ta sa da thoma na parchir me ji dimi ye dong chu chim bo ka cha dimi se ga
1: ji
0: та донсо чимбу кэчэтэ таус яну чиг та гэргэн ко ранг ранг гэтила ичио па тан донсо ё пича чигри ниг да кани фома нам да хиг гэргэн ко да ичио па тан тэ тэг ла нинту гэн да та коз чэтэм ну кэн хотэ мэз чэтэ ку ти гэг та кон гэ тими хэр ну гэ жирм тони тони рани дэм чиг нафтэр кэ чоган дим ди та жу хту ата парти тэни зэ чиос
1: жи
0: тэ ми чири варкэ чиг та рон досон кон гэ гоцэм гэ тон аё ну нафтэр дэн ди парти ти маньон чиг мит тасон гэ
1: жи
0: тэнди тасута намтэр гэшок намтэр гэ тажу гэнд манда мада ахэрти гэшок кавшон да маньяк гэж ну партит да башкып тадныр
1: нэжи я
0: тэнта гэргэн сусуу ян силэгч ялым мэдэ силэгч ялым гэ датани хигэ чичин тэрнэ зону данги там гона шэк гона мэт гонд дэ гэну дэгэн зэртэн гэн гэн жирмэт та конги таун сужина гэндэн гэ фотчик гэ башкып тила та фомма нам да шаа цата ёнини тун дим дим дим нэжи тэмэ дэм ну жирм гэ тунта тэвжинта та тонд чирэн дүнгэ фоманамла чирэн дүнгэ фоманамла харасыз кримайна сыра чиктэс кэн дэмэжэ ни ти чирэн ну ямсын гэ дэзрия
1: нижия
0: кикэн гэтэ кэнгэ самдара чиг тура фотчэ гэ жирмэ тонди фотчэ гэ намэ он тон дэлдэ гэ гонтэ фотэна а кэрсэн ямсын чи тон чэ кэ дэгэ нэба хигэ сэмни а чи харас ти дэ сэмзэн чиг кэн дэмэчэ ти чиг кагэ ни нама тим тэр кэмэ
1: нижия
0: тэр тэ та рэнгэ чэн гэдэ чи ниа дэ мэн мар тока чиг сэмсу тба рэнгэ рэ хигэ дэ басан чиг шахсан ари хсон ни шандэр цо дэони сэмпи тэми сэм самдо тэм тэр тэг
1: нижия
0: тэ та он сэмна кэн гэ та сэдэ чэдэм гэ да ка ни хигэ чэ гэн дэ вах чэ хигэ замо жэ гэн дэ чиг та гэргэн жэ мэ дэ со ин жэ парчэр
1: нижия
0: та мэнгэ дэ нон дэ парчэ гэ гэн кор тан дэ мизэ рэ цо дэ
1: нижия ретэни ломазгам цунуше чина чул хомдрэм гүжэрмди чунди топтраг хөвсө чимцэнг хөвсө тэни чэ цук хөвсө чү кори чимузга хсым гө бачхта та чичир сабну хтэн жина тагын джапусын гара сонго юк кишэк юк ти дана цамдан энига чимцэнг хөвсө гүн тэнвшэри сона янрынги хамаг хөвсө тэни ханирын нивжэ залг яна чирын гү хсын сын даран дамуг варар чичгэ чиг гачанд чук хөлгнара гачач чирэн жирена Ti war tani yang ringgit juga jemat ni kaca cecuk. Tapi memang kita argang ni tu muzik kita yang thomas kan dek isiran kure ringgit dang jai dalik kapda ikono ringgit memang gergun zuk juga degi ni tani tata juga nyamang nani kaca ngosan dan ru tani kaca nyang cin dan ru hotang juga mahsil mahsu siran ru uf shalas uf shenu ta ringgit hati kita azi azi cie gergun saya ta cuit temur gergun saya zat kita onta sila ringgit lisha sonari. Nyungo jib chang apche zgal hopchili kutu, tinang ni chuzo yarmar zga chiftiyo ni meni, ta chika nika zani, chotamur girgin za zga tkhtang abzini. Ta ish karga semkim tang tambi kacha maafshu nungma zga, hama taga kacha ti, kachi gini ten chundu shechi na karga semkan tanu ka kacha zga maa khunu gujig, tamo tangalain zga maa top zgra, lo tama zgra jini shiran kurin dang zga javi yong na, kunga chimchang lopso do kura, ranga haa taga lopso da, awan damo zgra ila an dorshchi zga ki sema janji yo kasi kuk. Hui tara cham chong re, taga chuan chundu shechi na yang, jiganda tangda ta yag mgsil ka, deringa le cindab jili da li chi kabda ina nun yang lang nando na chis kuk.
0: Rik, ta cham chong ga lopso da yagina, ta cham chong ya sang ga cham chong taan zagina, kek tong ga dan rog chima kima kwa tog zari. Tani ta lo tama ga kong roli cham chong da na gamba rata yoni timi ga cham chong chigri. Тэри тацута чимцон гамба чимцон на лозун гамба та юниде юна та мену ни гварна ти хэвгла ямс чимбозо
1: нежи
0: лозун гамба юна та кхани та чи чиг маро маз кя кедно васк васк те та ранги сынка дэрнг маңва ранг атам сой лакани шин та пантугни ранг вахчак хтан на жаг жагни тим та ямс манг
1: нежи я
0: тими чигри тани та Jendeng ke sofjeng ke jerem ke thoni, tarang ke pho zonere mo.
1: Si.
0: Kena pho monga zonere, nang pho gong ngay niwara na loo zye jignere. Tani khurge tarta jem jing thai jani tati devnere. Yenang ngay ni ke ta sofjeng ke jerem ta tham chilo, ta khurge ngana songa jigni khu ji tedi yonkundu, tawa te tawa zi changdo.
1: Si.
0: Te tawa zi changkundu, te tawa zi yenuf jeng ke ta, tarang ke layang chik mishtu za, phansam sokwa zi ta te jak jakundere. Таранге тэмти маа дуктаяна а тага кэчэшёг чихтамду чихшёг маа зы тиг чихтин маа тиг дөндэри хургэна галалэн генэ маа яна ада донжи тимтиг а гашёгты маа чихзэ таранге пхо гаранге жэгну чихтин танг тэмэзрин доку
1: ри ри
0: нито донжи лас пата тама нан сота маа сука курги фотта сои ата фотти нан гэ чихшява чэзэна курган хана сиёнгэ му курган хана сиёр тэ чэра ие ён тэ гэни ням гэ тэ тэ тама ням гэ дэ витири тэ тэ арамжи рамжи ранги ти шога гашун дам гака чир шун дам ти шога сон ала ден джи да дан джи ёна тоз дан джи ти ми лас хва ёна ата фофтан дони жирм гэ тэ ни пар чир гэни ата фофта тама жирм чи гэни ата ти ми зэ гэ лама жик тэм нутэн мам чи зэ пу та хург а нала ягну гэ чикин тэ ни нира ан тэ тан та лон нугэн джи та ти ми зэ тэ гэ Parkir parking fakta jono gejerem di work ke tasya wadap tong cupa mengaz parkir rendah sama mengaz.
1: Jee.
0: Tiang kita tu tak kurga parkir tengah jono umur tu tang tadi mizri samku.
1: Jee.
0: Ini tu mengata yang tu cembu yang tu jik mister wati itu tarung jang kita.
1: Jee jee jee. Жей квартин читани теренгеле циндып жили дали тарынгы томжумгу жерим тинани гамыксыл чутерин лобра чемог варкымдагланын та Di choga kaga tamzil mongozi nyamchu shiwala kwa chen chi shi na yintani ta gono ju goni shi gono ranga shimji ka dira jigim chulu yo kasi gono chur temzida shi na yintaga mangwa na ju thomdrim ka lamkanda ngarli yungwa tang tani thobjung gong driwa ranga yil tsamba nga kangwa tehtriz lombi drahi imanda shi na yin
0: Uya, katan dhuzuba
1: Longo xamga jini yang chuo rangir gani rangi yil tsamni tera shorka nyamkan tamchilara nyani dana chik shirni shtoni namogun riwazg loni yangchara chorka lamdani tika molam zina chukwa yang na chiu kachil dezim zin jokju yil
0: Ya, katan
1: dhuzuba Ya, taga kapsa demu
0: Ya, dhuzuba
1: Ya
2: Kachangashi cheta ma yo chalap shay chok. Deya mangla chaktam zir.
3: Kachangashi ma ka gimur shay chok. Deya mangla shnyangtam zir.
2: Kachangashi rangi aranglap shay chok. Deya mangla khsangtam zir.
3: Dobolak, ngala chijo chaktam margi shnyangtam margi.
2: Ngayi chela khsangtam manja nyangtam zir.
4: Ngalantam ngajoni semja.
1: Yaa, zir dunga xaamkanaan jinaanbaa dirangali cindi chanbaa dungu ngagabchandag zhoni siyamdraaga chanbaa ndabjili daliya chuu lopchugu prawaa kaabdaa yonar. Daga kargim chunu xiechinaa daa lopchaa chimuuga lungu zi ndibshiraan kuribshir tuguzi yonar ngan dinaanaa chigi yil chanbaa yonar gaa guunuuga chamjizgaa ᱡᱮᱱᱫᱚ ᱢᱩᱡᱜᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱭᱚᱱᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚᱭᱤᱱ ᱪᱤᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱱᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱨᱤᱜᱤᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱜ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱢᱱᱤ ᱨᱚᱣᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟᱨᱥᱤᱜᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱭᱮ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱝ ᱢᱤᱠᱥᱞ ᱣᱟᱡ ᱨᱤ ᱥᱟᱢᱜ ᱡᱩᱠᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱣ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱥ

0: 사사리 시코노 응이온도 도코리 시코노 던지나 다 니위 니우 시코노 초릉거 지 타니즈가 랑땅 타니와 증지나 다 너지 셰주머니 타가랑나 가즈 셰고가 응이오 가도 고돈도 가도 고지카 히셰고가 돈도근데 갑숭도 사사 응이온도 시코티다 초릉게 타니에너즈기나 тихшагу тогда та нивинги осику нивинги о денджикому оле накага ни чушелин дигта тар накахсым окундын джиксазга накахсым окга ни шелин джикя танигаре мота конга танигари
1: денджинди такадена
0: дарумчиго кта чуд ниркмкетен дангзгу жуба ниге жваг жамбар картарамани тичил чезгу жмар
1: я
0: Тэний кырмазын ичү ухтанхуй зэгшэл ухтанхуйнда тачи конин учүчүлэсэндэ нэн юна тачи конгтина чигшэлвшэла арынлу дэнна жүмэл инси конутэг цэкка димаумо учиги каркон айгук арынлу дэнна жүмэл инси кон арынлу дэнна жүмэл инси кон
1: арынлу дэнна жүмэ я нету тэнна
0: Re Вот лыгшыл танчи тухмата жау лыгып танчи рела цысып жапа жава сарча лыгшыл.
1: Сарча лыгшыл де.
0: Аре-ре-ре, жоу қысым аланта инді тагу шарға аңқысын ба тойды оқым үңір. Ятыны, жоу арғау мұғыта қысапшылы еге сымчеті ұрдева чим мұзгап шегу өз. Қысапшылы еге сымчен ұрдева ты оқ.
1: Сымчеті дева, та, дәнгі несі сәрді,
0: Тачампу цхман таг нивир ниву каг наан данар я, нивир ниву наан данар, тачу шиятан таму?
1: Та тиги ху титати ва, тачи адзазити тачи маси тагуара, бундаба.
0: Я тани джуар ngau джи царсунзгу, зе лэн топсунзг, чига лэн чацунзг томмэк че жинги чу джилн шай джина, дарунзг зин данжг джина? Yeah, that's really cool. Dagdatun Katsulan Jigisikund, T Tartan Jiku, T Tunguti, Titul Tunguti, T Tartawa Mangwan, Diwan the Chunanga, Tartawanjik, T Tartawanjik, the Nivir Niwanjik, one Samanjik and the Chuksam Borego.
1: Oh,
0: yeah, the Tirangan Chuga. Quartinchi cho quartinching a chugal itsing kalum dishinum a ticket, deringa draws, drawer nagan and gadraws, lentire and songs which are empty sinna in, deringa lits in the jidded dali, sharga and ganua to kugo. The gajimachu salons on the yonkab yoting a chugal licona on the left sharganda lanachua. Ya, the nikafs demo.
1: Ya,
0: demo. Yatsidinga, Sankanajina, Batiranga, Lorin, Jambier, Dangaga, Tamba, and Dugili, the late you goni, Javazgar, and after you are to wonder now, Chu Shara, Tomagam Yamgo, Krikitaju, Yilkinkur, Warnan, Kamna, you'll have those jinkur nana, you see Kunotra, Domunjina, Kizgina, Kendag Kilin, or Domja, Domja, Domtang, Domja, the Shitani, Dagra Tun Katsulanjik, Sikunta, Titartawanjik, Titul Tunguni, Kava, Titartawanjik, Tugger. Тхнир ани гавша кун гыркавса тхниса рынги тхнир жаруги нивирни унды тунжу готонан чик тин чони та гонсым готонды тон балан чик дагра тин чогата ахтан хуй каркун ичизгена харанлу жанна

tup chinti tirmag mo khsatib jirgini. Yang lorgu caga galan chin namka tukzong tiyar guh tori. A goshonga gairang nyingu chikaz gu no chayagda tangin chongi sondi. Chagi galombo chada htonghun ta hta suwa galan zang gonga galan chin arat ghani tabzgaran sun malangsg. Tadi galan chin ga galalin la suqwa kumlong mayonga Чага хчи гайгно чаг ягломбо чада хтонхон ти нгорле хтагла горал хонта тени чармаг тамчи по чхне та тан шянсо го го кагян атг няма тукагар го тори конжента ргожон не чаказ халм чхлм тени нга кори зонди харгу тагян тадон хтензен тукагар го тори а гожон не чаказ аммерс тан нга арджансе хортон Nabgu caga qayamdik tukgu kar gokhang ta khtori. A goshon nye chaga ngurki tishtiga chali nangan choni matzal. Chagi ghammag thamchi po khchankaga likcha chukwa tar tukzani. Tani kharlo nabshang a yonggu thamchi ka tarmag chomi. Tarmag choma thamchi ka lal masana gocha hringana jagi ngo gartangzi. Ar zonti nana khsirngu kanyo chere. Ar zon ta galang galang e, nang galang mag samjia zamzik ngonzi na, hrtonkho na zhira. Khwattil man mafsia khombo zon ti nang gajagtang e, galang khwattin choma tamchi po lhagir ka nang ashira hebtangzik. Shira yongwe ar zon lang tsuga lorji shadi, khwattil hringa wo te zangtul khwadir yang ta kwa zg nang e, dadok. Ndi kamde trigger jelun tamchi ka, Арнгам матарта чикайни. Чөгө жаутга. Гардан ардау лага соян. Гаджая нгу гчкотанга хатны гаг. Арнг стэмби сала галлул квакалас. Терон сайла туни арнг лала хсуран деп. Тени намкаг. Галангар гаркаг туга. Токсери нямазам. Арат хцалгтан серва нирди цацма аргхани галанг арчимбаз алонгта темайм би галари джаси хват чукандзу та нинжен тэртгнара тан дэрзичи чангу харджимек хара жигэр жамна леран сунмалинг сунмалгна нинжен арджигри на та ниман жучи по мартугмек терон галун хянгра Kanchim mammo, yimla ardigmo zge na, ta aizga chizgishi. Ta tagrang lera gani kamarika. Ta sami traga tukgu jawo ta, xiango urza na kola charmin chukwa tar. Ngarji ka mirchi mbarli, khichan ghammaroon chik, khongi khargu ji. Aratran thunga shukchu la, ghammaro chikka sadwa chik. Тык нэвэн тэлэ хэбгэ шэнгэ. Галумбу шянагра. Ганчима хмэммухсэнбу. Дан джамбу джона танлэнши. Та мэнна ардыгму чиглэ магу. Галун шянаг чюра. Ханганчил гжандэ гэртангма. Нам янчон аниг лэнчигда ланарара. Янчонра галанг джамта чунчизг хтэнни аниг самтуга майонгму. Тэйна... Чича га ямси галун кута, нанг гиса, гамухун хиянаг чу нюнчи аан, зэни, чага току джау га галанда ланар.

0: ཁ་སག་ཐམ་ཤོ་ཅེ་ཏར་ནག་ཅུག་ཆེན་པོ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ལེ་ཉེམ་ཆེན་ནང་ཅེ་ཏོ་ལེ་ཅེ་སན་ཛན་ན་ཐོ་ཁ་ཡེ་ཕུ་ཡ་ནང་ཡེ་རན་པ་དང་པེ་མ་ཅེ་ཤེ་ཅེ་ཟང་ཏ་དང་ལིམ་ཛ་ལེ་ཨ་ཤ་མུ་པ་ཡེ་ཕུ་དང་ཁོ་ཤ་ནོ་ཕུ་ཉི་དང་སོ་སོ་ལེ་ཅེམ་ལུན་ཛ་ཁ་བེ་ཏོ་ལེ་ཅེ་ཤོ་ཉི་ཅེ་ཆེམ་ཛ་ལེ་ Jakum Nija, and Yin Yam Yam Nitle, Jatim Jingan Swan, don't to shake ye. Jolly Jay Tatuma, don't get long a chunk of Jungavi, Sandal Tanga, Jankum Kuriko Timjunga, a Jakum Piji Changu Jatime. Murgam Tender Yartan, a Gendel Jatim Suja, and Nitle, Motun Zapatanga. A Jakum Nija Timsil Likunjia, a monster Timjong the Tinsulamunia, Yam Yong Yedifi Chiftene. Ashe Muba ye fif Tantone. 中国的人在南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南 ཁ་སག་སཏན་དང་ཅུང་ཀེ་ང་ལ་སྟོང་སོང་སྟོང་འདྲི་ཆུལ་ཅ་ནི་པ་ཐོན་པ་དེ་ཨ་ཇ་ཁམ་ཉི་ཅ་ང་ལ་སྟོང་ཉམ་ལེ་ལ་གོར་ཁབ་སར་བ་ཅན་ཅི་ཡེན་ཨ་ཇ་ཁམ་ཉི་ཅ་ཁྲིམ་ཅག་རིག་ཅན་འཛམ་ཅན་རོང་ཅེས་སུབ་ཏ་དང་ནི་ཆ་ཁུང་ཁག་ང་ཡེ་ཅབ་ཉམ་ལེ་ལ་གན་དལ་སྟོང་དོ་ཡོ་ལེ་ཚམ་ཅེ་ཁ་སེ་ཇོ་ལེ་ཅི་ཨ་ས 대화 동반 맞으래. 다동 유럽 등에 이카이에 접촉 없치네. 로번에 조건라 도시 문화 등에. 무슨 예리 제습도 당니. 자금 이제 잠튼 제망제 제튼 동기바 난 집다네.
1: 슈니 상친 능클 제산지 콜락산르고. 르다르가비 친예드니네. 상친 등의 수지 우쇼준 진권점시니. 상친 등의 전례용 탄킨게 진초디디. 제체부수제 시진핑가 니에티적 송실 가치는 등 전군 작동 가치 결공동 토부종 등 제적시라 뇌로 샤로 심직 등 고직시 진초리 제체부수제 시진핑기 산시 청자 중치를 지면 종가 도수록 데르카시라 와슨 바르키 돈침 쇼이 탈그는 비 작동 가치 결공동 등 산일르 바 등 전초 산르게 비슨 토임 페이지라 근덕 동버 작동 가치는 능비 공동네 어르시 선전 부진 등 제목 능급제 송실 가치 결공동지 토부종 등 제적시 这次的南极丹顿 Chensuk Chunyong Tanjik La Tantikin Gansong Shigi Chanyil Rigbatang, Chensuk Tanrik, Pisan Toyin Peji La Kadak Tongwati, Mangji Rangjin Tang, Tabji Rangjin Jelixir Sini, Damsin Shibatang, Songjil Nir Jin Chung, Tung Sartul Jongli Malak Jantang, Rilam Janji Shimjig Rishi Samu Shiba, Shangchin Yongjib, Chensuk Tanrik, Tokhik Jingdom Shibatang, Kani Rigni Tang, Ramazong Rigni Su, Pashong Sojin Rigni Jet, Tongkong Rungodun Samu Shidi, Chorunji Chachi Dambin, Chontak Rangjin Jet, Shimjig Jamji Hali Mangpo Topan Bagi. Jacob Jeff Chief Shimdel Chefshok Lagzik Batang, Rangshan Garnyul Ganitsil Lakang Zigni, Jacob Nichek Zonzan Varashongwi, Tamung Ganginzan Gachin Nangimbub Yakpov Shepa. Besan Tombi Jichik Lamchik Nyamchin Chul, Khtangsam Gang Jipper Shepa. Dagzang Nikung Tang, Jinkam Songshub, Chadin Shang Shigli Sog Chakung Jeff Shepshok Nyamdi Sapdub Shini, Chorungun Daniel, Jongku Ligje Dangrab Janji, Jemji Ngombi, Rgikung Stavrub Jirgi. Jain Chogli Fdantun, Samji Stawa Yangtang Zig Batang, Lakhtar Shepi, Lovjong Lovso Pilan, Dalu Tang Zixchung Galingan Gachin Shigimbi, Samlu Ninzan Hali Jessup Tatungatang, Lovshir of Jersum Lag Shik Chik the Kentak Tongver, Ftamer Hindomba, Natun Shepshir Tachul Chik Chivdi Lagchi Latan Tikir Kentak Tongatang, Hombo Sari Stitor Nyor Kayam of Shipping, Bertun Natun, Nihiyogi Chivdi Lagchi Shipa, Huertun Nichel Tang, Nandi Lovsur Hindomba, Zaftun Shkendum Namoshini, Lovjung Lovsu Panji Te, Pisento in Peji Larkendak Tongvi, Rimji Satan Tikibjirgi, Jinsoli Nanchi Tantuna. Lorngi Chango Jongabi Dirkubse, Jongsub Tarpilla, Kindatongwe, Nibel Lingan Lagjigte, Rjinam Jena Rukchurje, Langshak Sarwa, Gnakiji Damzum Shepatang. Dirim Sarwi Tsogiganabi, Rukchur Shah Nasukje, Mimben Lingan, Shepchatang, Kaksubzini, Rukchur Shavi Shogdi Panji, Ajinchil Maper Tondakongatang. Rukchur Shavar Mumtat, Perim Sarwatang, Panji Sarwa Limber Kindatongi. Tinsuli Tarung, Jilly Yichir Tishipshi.
0: Adang Awi Tinye Dinyane. 相亲门前的各局局位，今年阿云汉坑个政策汤年二年半，是啷个的？相亲当个书记，相亲门前的今年阿云汉坑个主任吴学军等个，相亲门前的今年阿云汉坑个主任员吧，杨芬春等个，李通等个，张焕元呢？王进哲，中一切莫陈东昌等个，今年阿云汉坑个阿云姐全东边门二年政策那些边，全部都没正当的呢。
2: 我学军姐，长征政策腾腾不来，我怎么批？政策里相亲等的三十不一，腾的政策来，你就得没动下边，你只得二十些别过节，三十来年半等的，工作些只有别，一没单批的。政策里二级是，从我相亲节，三省多等所有钱次呢，这些不认真过节年些等的，从我相亲节，湖南省送些所有入籍钱次呢，这些也不着别，这些三批的。
0: 从我相亲节，中华妈妈今天的家可不接，做错家庭们，冷不丁别他们入籍钱次呢，这些不是不着别，这些三批嘞。是冷中秋节，连这个团结所有国家三批嘞。初二中秋节，中是吧，一会儿所有国家三批嘞。初初我这个长兄可接，德胜你看团里别接了，跟着同意所有国家三批嘞。初平我这个长兄可接，我不仅能等你多呢，所有入籍国家三批嘞。
2: 阿妈说：“我这个长兄可接，他能多接几年？俺那种从事所有国家三批嘞。河南呢，所这个长兄中个，跨中个南边多等所有国家三批几来年嘞。相亲门前呢，今年阿云汉坑个主任员吧，提名头疼啊，学习了阿云汉坑个主任阿云呢，张焕元接批了呗。从我相亲呢，慢慢提名错起来，搞不住接呗。今年阿云汉坑啊，提名头疼啊，学习了阿云汉坑个，提名来送个，提名头疼过节，学习了年些年半等个。” 从我相亲的萌萌手中个，你是懂人家的，相亲文件，健康可以个你吃等个，可以从事吧，我们那用着吧，你吃过节年些等个。从我相亲的萌萌手中个，陈中这种东西，这边你吃过节年些年嘞。真错的，从我相亲节，湖南省从事所有个入籍钱生过节，这些三七等个。是冷中秋节，连这个团结的所有国节，这些年些。初二中秋节。
0: 中四万一会儿所有国家，学习年些。从那么所有我这个长兄去了，慢慢听我说起来，今年阿云汉坑个。从那么所有我这个长兄去接，彭姐同你陪接了，跟着同意所有个官层就别过节，确定节学习年些。从头我这个长兄去接，德胜你看同你陪接了，跟着同意所有国家学习年些。从不像我这个长兄去接。
2: 我不仅能等里头的所有入籍国家，学习年些。妈说我这个让兄可接，他能多接这个年，那种从事所有国家，学习年些。或者我这个让兄中啊，慢慢听我说亲节。或者我这个让兄中个，吃不了肉，真多等所有个，个人成就别国家，确定节，学习年些。循环三了这个让兄中啊，慢慢听我说亲节。 循环三了这个让兄中个，吃不了肉，真的这个多等所有个，个人成就别过节，确定节，学习年些。河南呢，所这个让兄中个，跨中南边多等所有国家，学习年些。从我相亲空说家中气等个，让兄可接，慢慢听我说起来，今年阿云汉坑个，昆明没正过这些别国家，确定前十年，办这些。相亲等一进个。
1: 相亲呢，这个称学习了阿云汉坑个书记。相亲呢，大些阿云汉坑个主任呢，李个没平等哎。省长原吧，李托。相亲呢，托着萌萌成坑个院长哎，张子军呢。相亲萌萌学习坑个学习的好呢，扎亲几岁，从得来是学习。而当我为七年个年呢，相亲等于书记原吧，李启凡，相亲那个张什么得做事从呢，甚至是大英等这个把等，乐得学习，老将投诉被员，你是乐得什么责任学习。 KFJ7书记习近平给省长大英等这个把等乐得学习比他接，而及时的改进等，传统学位例外改进老将等乐得当时学习了，学个用呢 Пчи чэта тэнгзэг ба тэн, гамангча чэта в дэхчил чэн ба. Цанрэг тэхчул тэн, нэжбэр нэгнэр чэ, пчи рэва лэгтэр шэ ба тэн. Сэнжэш та ян тэг ки, кэлли чэр пицэн тоин пэджи ла нэчил пши ни. Тэнгрэв чанчэн цоргэн саран зэг чэм шэ пэр, ржанир кэлли чэр тохэн ба ги ши нэн чэв тэн. Цоргэн вэсэ дун нэш чэнгэн цанцэ цайл гонсэн ни, лэгчэ фэн тончэлн коркэн тэ савшив ши дэ. Лох чиг ла шоккуг дун бэмгэнэ тэн чэвдэн дэхнэм шэ пи, шоғди нэхэн тондэг чэ намчэн зэг чэн дэ, тончэл шэнгу цамбэ гнэсэ ла янгэр тохшив ши. Кинанчив тантуна. Келли чэ рангартан гэ чэчи ла ркэн цэгнэ, хэртэг гэ келли гонг ла брэнтэл шарги ла, мавчи жэ чэн кочул джэр чэ дэ, лэхнэн шпэлэг шэ па тэн, келли брэтэг рангтэв шэнгнэ, чонжи годжиг джэчир тэн нэ, вдэнчэг тончэ чэ магнив тансун шэ па тэн. Келли гэ жэчун чэн тэн, цэнту чэн, цэнцэ чэн тэн пэжиг тун вэрэх гэндэг тун гэ. Лэгчи фан чи хэцэнсэм дэцуг чи ловжун тосу пэлуа тэн, джэлэг нэтун лэгчив тэн цэ чэг нэцэл нянсэр нян ба тэн. Джэйл келли цэнкэг гэнкэр мэртнэр джэмэлэм джэнтив шэжив тантуна. Ловжун тосу пэлуа нэ, тэн джунгэн гэ тунбэй джэтэхэн гэнчин чэ гожэг ин ла. Келли рангтэн гэг нэтун тэхчул хэргэндэг тунуа тэн, джэржи джэлэг джэчэрэг тунвэй горкэв гачин ин. Хэцэнсэм дэцуг чи ловтэг бжэгсэм гэзэг чигдэр кэпэл шэпаар джэнчум шэ нэ, ловжун намо тэн тэгсэбэр нэмбэв, лэгчир нэмэх тэн хэн дунгэ ла. Лэгжэрн пэжи чи келли фтантуг янпэл дэн, панжин тондэг ла нэнцэл лэгбэн гуэн тэнчэ гэй. Лэгчи фанчи нанчэ фтантуна. Сэнжэш тава янтэг гэй жанлэм лэгчэ вши дэ, сэнжэш тава янтэг гэ цанрэг гэн нанхэн дэн, ргонтун ар нэгж, лэгтэр рэва ла жилнух тансэв ши гэй хэн. Лэшэл ба дэн лэвзо варэн тэнжэл нэчэл вши нэ, нгэн кэр хи ба дэн, нгэн кэр пул ба, нгэн кэрм кюа чи вши дэ, сэчи горкэв дамзун гэй пэжи ргэгнэ цэ гэй ла. Ртовхэ гэн ю чи хэцэнсэм бэр дэ цуг чи даржин пэжи чи лэг сарам жар гэй. Сэмжэш тава янтэг гэй сэмжэр лэвжэв ши дэ, дэнэй лэвшлэ чи лэгдэл лэхпэл чул нэпар жун шэн, гэнкэр лэгжэб, лэхтэн хсартув ши гэй ла. Намрэг чунгэй кэн хэн, хэнэр вэй дантэг гэв шэвэй чу цэ чи, лорджи чи хэлэг натун тэхчу ши гэй ба дэн. Келли гэзэмжэр рэмпур лар кэнда дэн нэ, цэнцэл хсарту чи чачи дэ, келлийн пэжи чи пэцэ дэбжэр гэй. Сэмжэш тава янтэг гэр нэнгэн вчарзу ши дэ, чунжи ргэнко лар нэртун ши бар джинчун ши нэ, шаджэб ламлэг цамшэл мэбрэн тэсэн дэб дэн гэрдэ, келли чи джэбцэл нэмр лэгжэв ши гэй ла. Мэмтэд тунзиг сартуд дэн чумраар жарчил, панийм тундагар дэн нэба дуан нэ, пэжичин жэвэй ловжун ловсун жэвэр шэпшэр шарги. Сэнжэш дава янтаглаар дэнэй лэгжи дэн цажин тунбу, нэвшул чэнбу, бэсэн тунбэй гнатун лэгбэр сэгэй ла. Лэгжи чэгжэн тэсэн дэв дэн шэн, нямнюн хвчардум самур шэпа дэн. Шцалэг нямчи сапэл шэ дэ, хэртэгэй лэглэн дэн мэгмэн лорджи чэ шэпшэр тупэр лэгжи чэ жилэн чуги.
2: Ада ngawi chi nyebde nyane. Zhongguo guomin dengan sarjin anshene. Zhongyang anshan la yungdab shi de, machi vjirjil je, jenkim songshiv deng, besin toye peji je, mangzi dakib shiwa lakbar jibbe, galhung gobjig chunde, zilang dabdi. Xiangqin deng ay jenli ayyone. Jenli shenzhang xionba, zhangjin gangge, chundere gwenzib shi. Xiangqin deng ay jenli ayyone, tapshuk chichir buye buchang a bai gu deng, Xiangqin mangqin a jenli ayyon lankanga zhurin xionba. Zhongguo guomin dengan sarjin anshene, chongwa Xiangqin anshan je zhurin ayyone. リュートンデ、ソンデルシゲ。ソンデルレ等中央界、アマンソ等各所在中央等、等各各欄マスト辺門的呢,俄趣皮呢。アマンセ切頓的達克別瓦呢,斯金皮呢,健康活用公巴,能夫的頓趣皮皮特不高清呢。中介斯等欄的是吧,金窮人不皮巴等啊,皮接不皮巴。提倉的剛的動畫界,索尼南兵啊,能夫皮皮,能力南尼界呢。 中国国民党啊，三届二十呢，中央二十届，总共来开的呢。蒙古党各表完呢，习近平讲，健康活用公办，能否特别别恰似他讲，伢们是同行呢。总共讲，马七月日节健康松秀等啊，别称推别节啦，跟着同意，各个不一起呢。单凭你那公个等啊，松松你那不这边恰似讲投资呢，单独等领等啊，单独来用的不这边恰似来让多等啊，各处来让多来，很讲给些的呢。 从的列车推车子安全等啊，咱们这不晓得坐车了的呢。用的不晓得说说，你后边那个不怎么的。中国国民党啊，三届二十呢，中央二十届，人生的，我们这大个不晓得，不得了我们做什么的等啊。跟着来单独等啊，反正连把皮了，可特别急。我们这大个人，我们从今从来不得了我们的不嘞，你后边该送啥急？你看那把，从的三届年不落列车能动怎么的呢？就个。
1: Лэцэндэш зомжэг ба хэвэрэн цуо дэнг зомжэнг гэн кэрва сунэм цэрэнг дэнг хуап дэнг жа дарклуа шиглу, вчэчэв дарклуа гэнжэг цэрэнг дэнг сунэм рэнчэн ян. Гэлэжун дэнг мэпэм гэмбу нэ чэ чэчэг нэлэм дэ джун ба ян.
3: Дэнэ бэйжэн чэ дэцэлэ нэрхсэм ян.

Hello.

Ар отаңи эмэнзмэс осэрдэнэ шуматэ ин гозэ.

Chorro gente nos ogo yore do tan ro ganjosi

0: ᱛᱟᱞᱟᱨᱤ ᱡᱤ ᱦᱟᱞᱟᱱᱫᱟᱨ ᱚᱱᱛᱚᱱ ᱵᱚᱜ ᱢᱮᱜᱟᱫᱟᱨ ᱭᱟᱭᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱫᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱜᱟᱥ ᱚᱪᱷᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱟᱥ ᱚᱵᱷᱟᱢᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱟᱭᱟ ᱪᱷᱟ ᱟᱱᱫᱚᱠᱥ ᱢᱩᱥ ᱚᱱᱡᱚᱦᱟᱢ ᱜᱟ ᱟᱞᱟᱨ ᱟᱡᱩᱱᱟ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱫᱚᱨ ᱟᱛᱷᱟᱢ ᱜᱟᱥ ᱚᱛᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱜᱚ ᱫᱨᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱚ ᱚᱪᱷᱚᱝ ᱞᱚᱥ ᱚᱥᱦᱟᱨᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱛᱚᱜᱚᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱭᱟ ᱪᱤ ᱮᱛᱷᱟᱵ ᱫᱚᱥ ᱚᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱞᱟᱨ ᱜᱚ ᱢᱚᱠᱤ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱟᱭᱟᱱ ᱫᱤ ᱮᱛᱷᱟᱵ ᱡᱚᱝᱥ ᱚᱨᱱᱦᱚ ᱠᱨᱟ ᱞᱟᱵᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱦᱞᱚᱥ ᱚᱱᱥᱚᱦᱚ ᱢᱚ ᱞᱟᱫᱨ ᱫᱚ ᱠᱤᱡᱤᱢ ᱟᱨ ᱚᱪᱷᱤ ᱪᱟ ᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱚᱱᱫ ᱚᱨᱜᱚᱱᱜ ᱱᱟ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱢᱟᱱᱪᱩᱞ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱟᱱᱫᱟᱱ ᱜᱚ ᱫᱟᱨᱤᱡ ᱚᱛᱟᱞᱟᱥᱟ ᱞᱟᱪᱩ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱚᱪᱷᱤ ᱪᱟ ᱟᱠᱷᱩᱨ ᱠᱞᱟᱱᱫ ᱟᱥᱟᱦᱟᱪᱩᱝ ᱟᱞᱟᱨᱜᱟᱨ ᱟᱪᱩᱫᱟᱱ ᱫᱟᱥᱠᱚ ᱜᱟᱢᱟᱨᱚᱡ ᱚᱪᱩᱦᱟᱫᱢ ᱟᱞᱟᱭᱟᱞᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱᱡᱤ ᱟᱞᱟᱭᱟ ᱪᱟ ᱟᱠᱷᱩᱨᱱᱟᱱ ᱟᱱᱦᱟᱨᱡᱟ ᱟᱭᱢᱟᱨᱚ ᱜᱟᱪᱩᱫᱟ ᱛᱟᱪᱟ ᱟᱧᱟᱢᱜᱮᱥ ᱚᱱᱛᱷᱚᱦᱟᱡᱩ ᱟᱞᱟᱨᱛᱮᱢ ᱡᱩᱞᱟᱭᱚᱡᱤ
1: ᱦᱟᱞᱟᱨᱚ ᱟᱞᱟᱭᱟ ᱞᱟᱜᱚᱭ ᱪᱷᱚᱭᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚ

Hello.

Арон ила ин тана базага

Ala

0: ཁྱི
1: དམ གེར གོ མོ ཨོ ལུང དེ དོ བི དེ གསམ གེ མ གཅི གོ ཁོ ཡེ གེམ ད ཤི ཤུག མ ལག དོ བི ཚོར མུན གེ ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན
0: དེ ཚོ ལབ དེ མི དེ ཚོ ལབ ཇེ ལ བར ཀྲུང ཡང ཝོ ཁ ལག ལུང ཚན གེ ལེན ཚན གེ ཐུང ཤེ ཇི དེ ཚོ ལབ ཇེ མི དེ ཚོ ལབ ཇེ དང ཁར མ སམ ཆི བར ཤུག པི སར འགེར ཏུང ཇི
2: Қорғын өркіл алуын тіңге шұғыпи сәрінгер.
0: Дейцулы өвделдің қарма сымчынны, дейцулы өргідің қарма сымчы бір. Занкүр өжиев, за даваны, за бәмбі бір. Хелкір мейлің ленцін үштің кеддің. За немейнен, дейтің зіфтің ленцін үштің кеген. Дейцулы өргідің қарма сымчынны, дейцулы өжидің қарма сымчы бір. Джебжіл ламтың ленцін тәртің шагейін.
3: Dil-zil lam-tun, hdiamu lam-ni, chela kaap-shugu doi-kan.
4: Dil-zil lam-tun, dhuamu cham-ni, chela san-dab-shuen-kan.
5: Dil-zil lam-tun, nyan-mu ngak-ni, chela sem-ktum-jal-kan.
6: Dil-zil lam-tun.
0: Di-chul-u-chadang karma-sum-chani, di-chul-u-chish-chig-war. Шугби сарингир фтяртун шадиен. Дицулу чэчигни дицулу чэчиг дан карма сымчи вар. Взанкру жие взам мигмир дан за пырв. За пемба чила кэнжун шалын ленцэн штун жиен на. Занкру жие за дава дан за лхба за пасын за нима чила фтяртун шадиен.
7: Хтам кэ бемба рерин тичэм боджай.
8: Дичэ мбожа ририн гэнжун чэ сэхтун ян.
6: Гэнжун сэлхан.
0: Дицулэв чэнни ми, дицулэв чэнни дэн карма чи вэр. Дитху сарэнгэр тахтун шагэ ян.
2: Цормэн уоркэл алун тэнгэ дитху сарэнгэр.
0: Дицулу ченни дан карма ченни дицулу чигсим вар начун шибер гацл ленцен в кяртун шадиен дицулу чигсим ни дицулу чужи вар занкуру жив за дава дан за лхба за басын чила товри ингерк ленцен татун шадиен занкуру жив за мигмир дан за пырв за пемба за нима чила кяртун шадиен
9: начун шиби ришти че тора
10: Опи воё хиргэшэн кам.
11: Опи воё сэнжуэ гарту.
10: Начун шипи ерди жэрсэ чог.
12: Чогбо чонжэ цо.
13: Начун шипи гацэ чэ гарту лэцэн. Тахтан косум жэээн.
0: Дицулэ чужэ ми, дицулэ чужэ дэн гарма чи вэр. Дитху сарэнгэр чаштун шагэээн. Дицулэ чужэ дэн гарма чэ ми, дицулэ чужэ дэн гарма сэм чи вэр. Чэмшчун дэн чуэлэм лэнцэн чаштун шагэээн. Дицулэ чужэ дэн карма сэмчэ ни дицулэ чуэнгэ вар. Гэнжун шэлэн лэнцэн чаштун шагэээн. Дицулэ чуэнгэ ни дицулэ чуэнгэ дэн карма чи вар. Занкру риев за дава дэн, за лхба, за пырв, за басын чи ла гэлчэ сарэнгэр татун шагэээн. Занкру риев за мэгмэр дэн, за бэмба, за нима чи ла джалэн ништун гэээн. ཨ་དེལ་སྤྱི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཤི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཅེ་ཅིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཅི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཅེ་བདེན་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཅོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ ཟ་པ་སུང་ ཅིལ་ལ་ ནཆུང་ ཤི་བྱར་ གཅལ་ ལེན་ཚན་ ཐ་ཏུང་ ཤ་ཅེ་དང་ ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་མིགམར་དང་ ཟ་ཕར་བ་ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ ནས དེ ཚོ ལ ཅོབ ཅིལ དང སྐར མ སམ ཅི བར ཟ ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སམ ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན སྟོང རྒྱ ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར སྟོང ཤ རྒྱ ཡིན
7: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын нэтиш гола хсэр сам ни
8: кэнчунс ерсэн
0: дицул жовжил дан карма сэмчэн ни дицул жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чартун шадэйин дицул жовжил дан карма жэвчэн ни дицул жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрв за пэмба чила ཁྱིན ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
7: སྲང
0: གིར ཉམ དྲུ དེ ཚོ ནི ཅར གི དང སྐར མ སུམ ཅན ནི དེ ཚོ ནི ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ཨར ནང ཁྲིན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན